0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

стопроцентные хиты.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: Стопроцентные хиты.

0: Рок-н-ролл-рок-н-ролл-шоу. Рок для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Я сотру номера, и пускай будет больно.
0: СВХ плюс.

0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: минеральных витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты.

рядом. СВХ плюс.

0: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, петти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой. Хэсбургер!

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: громче. Радио. Больше весны.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна.
2: На плюсе.

0: Голденсага и ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Голденсага и ювелирной фабрики номер один.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
5: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
9: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На работу в 9, зачем тебя я заводи?
0: СВХ Плюс.
3: Мой будь.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, с утра туман, днем по стране ожидаются дожди, местами возможны и гроза. Ветер юго-западный, южный, умеренный, днем по стране от 7 до 11 градусов. В Лепае, Вентспилсе плюс 7, плюс 8, в Даугавпилсе, Резекне максимум плюс 9, в Риге до плюс 10, днем дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эви Кисилини. Она встречается с партией Прогрессиве, министр которой Спруц уволился. За последние дни произошло несколько тяжелых аварий с участием мотоциклов. Люди ездят даже без шлемов. Этим летом так называемый «синий флаг» будет поднят в 14 местах купания по Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эви Кисилини, в которое входят три партии – премьерская Яуну Венут, ибо Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Кисилини встретится с лидерами партии Прогрессиве, чей представитель Андрис Спруц подал в отставку с поста министра обороны на фоне инцидентов с дронами в Латгале. Это основательно расшатало правительство, политики из правящей коалиции публично разругались. Утверждение нового министра обороны в Сейме под большим вопросом. Кисилини предложила в качестве кандидата своего советника по военному сотрудничеству, полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который тесно работает с Киевом и уже обещал быстро внедрить в Латвию украинский опыт защиты воздушного пространства. Голосов для назначения Мелниса министром в Сейме пока явно нет. К тому же, согласно коалиционному соглашению, Министерство обороны контролирует не премьерская Яуна Венут, а партия Прогрессиве. Ее представители обвинили Силиню в неспособности управлять правительством. Сегодня после встречи с Силиней прогрессивные должны сообщить, покидают они коалицию или остаются, если да, то на каких условиях. Пока новый министр обороны не назначен, его обязанности исполняет сама Эвика Силиня. Мегапроект Rail Baltica принес еще один скандал. Выяснилось, что при строительстве моста в Никуда на Даугаве в Риге и железнодорожные эстакады у рижского аэропорта в Марупе решения правительства не были учтены должным образом. Министры прямо обозначили другие приоритеты проекта, однако работы на обоих объектах продолжались и в Риге, и в Марупе. Кабмин решил пожаловаться в Генпрокуратуру, где уже начат уголовный процесс, а также в Государственный контроль и Бюро по борьбе с коррупцией. За последние дни произошло несколько тяжелых аварий с участием мотоциклистов. В субботу, 9 мая, насмерть разбился мотоциклист под Елговой. Кроме того, на днях скорая выезжала к трем тяжело пострадавшим мотоциклистам, и во всех случаях травмы были серьезными. В полной защитной экипировке был только один из трех пострадавших водителей. Двое ехали даже без шлема. Врачи подчеркивают очевидное, это чревато тяжелыми травмами и гибелью, и призывают мотоциклистов соблюдать правила и не ездить без подходящей экипировки. Сегодня региональные автобусные перевозчики собираются обсуждать с чиновниками Минсообщения и представителями латвийских самоуправлений резкий рост цен на топливо. Бизнес давно требует увеличить суммы государственных контрактов на перевозки, чтобы они учитывали стремительное увеличение затрат. А это дополнительные расходы из госбюджета, где лишних денег нет. Еще одна тема для обсуждения – это состояние дорог региональных и местных, которое важно в том числе для проведения школьной реформы. Этим летом так называемый «синий флаг» будет поднят в 14 местах купания в Латвии, в том числе впервые на пляже Даугавгрива в Риге и на пляже Варзас в Римбургском крае. Заявленная цель этих синих флагов, сертификатов – подтверждать соответствие пляжей ряду критериев, включая качество воды, безопасность и информирование отдыхающих, плюс инфраструктура и работы спасательных служб. Впрочем, они могут быть приличными и без синих флагов, получение которых стоит больших денег. К примеру, город Юрмала отказался участвовать в этой программе еще в 2019 году. В Юрмальской думе тогда объяснили, что расходы выросли и стали несоразмерными. Если раньше за 7 флагов для 7 пляжей платили примерно 700 евро в год, то потом сумма выросла до 1200 евро за один флаг, то есть 8500 евро на все, плюс больше 30000 евро требовалось на выполнение административных требований программы. Список самоуправлений Латвии, которые могут себе позволить платить за синие флаги для своих пляжей, сейчас выглядит так. Рига, Вентспилс, Лепая, Даугавпилс, Саукрасте, Екапилский, Лимбашский и Тукумский края. Больше всего синих флагов, 4, будет в столице. Это пляжи Вецаки, Вакарбули, Даугавгрива и озеро Бабелите.

2016 году. В Думе тогда объяснили, что расходы выросли и стали несоразмерными. Если раньше за 7 флагов для 7 пляжей платили примерно 700 евро в год, то потом сумма выросла до 1200 евро за один флаг. То есть для Юрмалы это обошлось бы в 8,5 тысяч евро на все, плюс больше 30 тысяч евро требовалось на выполнение административных требований программы. Какие сейчас расценки, не уточняется. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Так.
1: Алло, доброе утро.
0: Так, товарищи, что-то тут. Подождите секундочку, дорогие друзья, так, посмотрим. Так, раз, два, три, морская фигура на месте, замри.
2: Вот сейчас есть.
0: Ну что, а что у тебя не было?
2: А ты кнопочку нажал, все выключилось.

0: что?
1: Ну, бывает, ладно.
0: В смысле? Какую кнопочку нажал?
1: А чтоб я знал.
2: Я, если честно, прямо сейчас был немножко фрапирован, но ничего. Взялись за голову и приступаем. Да, да где? Где у нас стартовый джингл? Друзья, бодренькая утрица.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Ну, очень хочется.
6: Целоваться.
7: Целоваться.
6: Целоваться.
8: Пой-пой-пой.
5: Алло.
8: Пой-пой-пой.
5: Алло.
9: Целоваться.
2: Итак, каждое утро, и не расстраивайтесь все те, кто, значит, по каким-то причинам, допустим, сегодня не стал целовакой. Вот решили попробовать свои силы, подали заявку, хочу целоваться, а целовакой не стали. У нас каждое утро чемпионат, и каждое утро мы приглашаем в свою целовальню. За что, в принципе, как бы и благодарим, конечно же, всех тех, кто в этот самый момент хочет попасть в небольшую историю свою. И с утра, возможно, это самое приятное, что может быть. Добро пожаловать, дамы и господа. Господа, и напоминаем, что на этой неделе мы сражаемся за обалденный приз. Два пригласительных билета на Prodigy. Даже возможно, вы такие, блин, а я уже Prodigy не люблю, например. Так, у вас наверняка есть человек, который вас так отблагодарит. Ну, среди знакомых ваших.
1: Или вы даже не мечтали.
2: Среди ваших, возможно, детей, если вы как бы полувозрелый уже, ну, как бы... И выросли даже на Битлз, ребята. То ваши дети, возможно, ваши внуки просто расцелуют и тем самым попадут в историю. Вот чем хорошо. Это мировые могулы электронной музыки. The Prodigy!
1: The Prodigy уже 27 июня на Вандерсале. Одна из самых культовых электронных групп мира возвращается к нам. Они уже у нас были пару лет назад. И вот они возвращаются с невероятным концертом. Будет огненное шоу, и уже известно, кто будет на разогреве.
2: Давайте!
1: Да, будет участник австралийской электронной группы Pendulum, Эл Хорни. Это прекрасный диджей, его уже покорил тысячи слушателей.
2: Крутейший, крутейший, что еще нужно? Давайте уже будем целовать, ребятушки, давайте.
10: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку!
11: Знатный целовак,
2: вот она, Кристина! Кристиночка, бодренькая утречка, девочка, немножко сумбурно сегодня получилось. Вот здесь что-то, как бы, ручки что-то напутали, натыкали. Как слышно, прием, дорогая?
12: Доброе утро.
2: Ой, очень хорошо. Ну что?
12: Отлично.
2: Ну все, отлично. Мы тебя тоже более-менее называется. Более-менее. Значит так, дорогушенька, ну что, собирайся народ целоваться, кто идет сегодня, между прочим, да? Значит, против тебя играет... Дима. Значит, что мы должны знать о Диме? О Диме. Дима, как недотрога, сегодня выставляет на кон информацию о себе. Каждую субботу он печет блинчики для всей своей семьи. У него есть шикарнейший ритуал. В принципе, за что давай поаплодируем, конечно же. Когда у тебя есть рядом человек, который... Ты знаешь точно, что в субботу у тебя будут блинчики.
1: Он... Какой же молодец.
2: И тебе их делать не надо. Тебе спекут их для тебя. Любит прогулки на велосипеде. Велосипедные, да. Особенно под теплым дождем. О, видать, крыло поставлено там, чтобы не запрыскивало. Вот, вот. А также построил дочке домик на дереве. Ой, как! Ой,
1: просто как, отец ой, года.
2: Ну, как бы это отец
1: века.
2: Отец маминой подруги.
1: Да.
2: Отец маминой подруги. В общем, вот такой вот сегодня у нас недотрога, между прочим. Так, Кристиночка, готова ли ты сегодня,
12: да,
2: значит, сделать, переиграть его, перецеловать? Он уже поставил защиту на все свои щеки, на все свои 5 щек. Вот твоя задача — его переиграть. Давай, желаем удачи и погнали. Давай, куда будем целовать? Сначала.
12: Вправо.
2: Итак, давайте вправо попробуем. Ага. Он тоже начал в защиту играть справа. Давай, что делаем дальше?
12: Ну, опять правая.
2: Давай, проверим еще разочек правую. Давай. А он сменил тактику. И зря Димочка сменил. А Кристиночка получает одну смоку в актив. Теперь
1: 1-1.
2: 1-1. Погнали дальше. Вот как ты думаешь?
12: Я думаю, что опять правая.
2: Так. Абсолютно верно. Он поставил опять левую. Так, смотри-ка, ну-ка. Что делаем дальше?
12: Теперь лево.
2: Теперь лево?
12: Да.
2: Окей, ладно, смотрим. А он защитил левую. Защитил.
1: 2-2.
2: 2-2. Счет становится. Ну что,
1: давай, решай еще.
2: Принимай решение. Куда? В какую щеку?
12: Давайте левую.
2: Давайте левую? Это ваше заднее слово. Точно? Все, погнали. Он сыграл! Сегодня хитрый Дима, отец года, значит, сыграл и поставил защиту на правую, а потом все левые. Соответственно, где-то ты его, конечно же, обегорила, обдимулила, вот, а где-то не получилось, конечно же. Кристиночка, ну что, можем сказать так, что ты сегодня целовалась ты восхитительно, вот, но перецеловать Димку сегодня не удалось. Тебе хорошего бодрого утра тебе, во-первых, да? Ну, и, конечно, если есть какое-то желание услышать какую-то прикольную песенку, которую ты, как бы, любишь, вот, мы, если она, ну, как бы, заходит для утра, для всех остальных, это твой подарок для всей страны, сегодня можешь написать на WhatsApp. Вот, если совпадет, то, значит, с удовольствием сыграем для тебя. Или у тебя есть какое-то предложение сразу?
12: Ёлка, ты знаешь...
2: «Ёлка, ты знаешь?»
1: Ой, какая крутая песня.
2: Давай. «Ёлка и Бурика». Ну, да. Если крутая, то обязательно. Вот. И чтоб ты знала, мы тебя «I love you»

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Обычное.
1: Бодрое утро, страна.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
3: А можно еще раз послушать? Да вот кофе попить надо было.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
4: Тараканы-то ушли?
3: Ну, это как когда.
2: Все полезно, что в рот полезло.
0: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
5: Пожалуйста, I just call to say I love you. Вот сегодня день рождения у Стиви Вандера, американца, певца, композитора, пианиста, барабанщика. Лауреата, кстати, между прочим, 25 музыкальных премий высших Грэмми, понимаете?
6: 25.
5: Значит, настоящее имя Стивленд Моррис. Свой псевдоним получил в 11 лет. Значит, один из слушателей юного таланта, да, был настолько поражен талантом, что воскликнул: «Мальчик, ты просто восьмое чудо света!» Вот Вандер, да?
6: А Вандер — это чудо.
5: Вандер — это и есть чудо. Так, Стивленд Моррис стал Литл Стиви Вандером. Вот, а потом рос, вот.
6: Значит, и стал Биг Стиви Вандером.
5: Естественно, в своих величайших альбомах, там, ну, 70-х годов, Стиви часто записывал почти все партии сам. То есть все музыкальные инструменты подписывал самостоятельно. Это и показывает и талант, конечно, и экономию средств. Потому что если делаешь сам, то экономишь на всех остальных. Единственный, кстати, артист в истории, который выиграл главную номинацию Грэмми «Альбом года» с тремя альбомами подряд. То есть каждый год он выпускал такой альбом, который становился на планете самым лучшим. 3 года подряд. Такую никто не мог такое повторить. И пока до сих пор не повторил. Значит, тесно сотрудничал с изобретателем Рэем Курцвейлом. Значит, именно по просьбе Стиви Вандера, ну, помните, да, что Стиви Вандер, он слепой. Вот, и, значит, по просьбе изобретатель создал первую так называемую читающую машину для слепых, которая превращала печатный текст в голос. Ну, сейчас этим уже никого не удивишь, уже и в телефон.
6: Сейчас уже каждый телефон,
5: да,
6: так умеет.
5: Но тогда это было революцией в жизни незрячих людей, за что огромное спасибо. Значит, очень любит шутить о своей слепоте. Однажды разыграл, кстати, Пола Маккартни, притворившись, что сам сел за руль и ведет машину. А еще он часто говорит на концертах: «Я так рад вас всех видеть». Вот. Ну, это Стиви Вандер. Кстати, обладает феноменальной памятью, помнит сотни имен своих коллег, поклонников, узнавая их по голосу и даже по походке. Представляешь себе звук походки?
6: Это круто.
5: Вот, мега круто. Вот, парфюм тоже, если используют, да, одни и те же. В общем, короче, замечательно. Молодец, что родился. Очень большое спасибо. Так, ну, сейчас Стиви Вандера мы играть не будем, понимаете? Вот, мы просто поймем. I just call to say I love you. Я запарился, искал, думаю, у нас же в компьютере. Мы играли «Елку», ты знаешь, совместно с Бурито. Мы играли...
6: Еще песни моего детства.
5: Много-много раз. Я не могу. Я пытаюсь найти в системе.
6: Мы ее потеряли.
5: Ее украли. Возможно, нас обокрали. Вызывайте полицию. Вызывайте с собаками, вызывать не будем. Ёлка и Бурито, ты знаешь, наш подарок девочке, которая сегодня целовалась, ну как-то не задолбалась.

0: Мега-шоу. Люди мудрые.
1: Бодренькие, как я люблю.
2: Так, впереди новости спорта, а пока быстренько о погодке на сегодняшний день обновленно. Спасибо большое, что прислали по большому счету, спасибо. В Латвии сегодня преимущественная пасмурность нас ожидает на протяжении всего дня, прикинь. С утра, вот мы то, что мы видим сейчас, туманное утро, да, в течение дня ожидаем еще и дожди. Местами, возможно, гроза.
3: Зачем?
2: Не знаю, ну как, обязательно, природа же должна пить воду, правильно? Гагалон должно быть зеленый или желтый, жухлый.
4: Но мы-то не должны.
2: Не, мы не должны, согласен. Но
4: ты... Мы не хотим.
2: Здесь и как бы и кости, и рыбку съесть, и кости сдать не удастся. Лепая сегодня и Вентспилс прогреваются только до 7-8 градусов. Даугавпилс, казалось бы, вчера было на 10 градусов выше, а сегодня до 9. Столица, в принципе, то же самое. Плюс 10. Но здесь, возможно, еще у кого-то отопление не отключили. Днем дождь. От этого факта отмахнуться невозможно, ребята. Зато можно одеться по погоде. И плащ. Дождевик. И, возможно, да, и зонтик. Вот. А, возможно, и просто наслаждаться.
5: Потому что... Да уж ты уже становится теплым.
0: Новости спорта.
6: Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харис Виталинш вчера назвал состав на чемпионат мира 26 года в Цюрихе. 3 вратаря, 8 защитников, 14 нападающих. В команде 8 дебютантов. Среди них 17-летний нападающий Оливерс Мурниекс, который в сборной сыграл только на прошлой неделе и сразу забил в контрольном матче с Норвегией. Последними из кандидатов перед турниром вычеркнули защитника Кристоферса Бундулиса и нападающего Клауса Вейнбергса. Но при этом тренерский штаб не исключает, что уже в Швейцарии состав могут дополнить Эдуард Стралмакс и Райви Сансенс, если их клубы завершат плей-офф американской хоккейной лиги. Первые матчи в группе в Цюрихе у сборной Латвии такие. 16 мая Швейцария, 17 мая Германия, 19 Австрия, 21 мая Финляндия, 23 США, 24 Великобритания и 26 мая Венгрия. Во втором раунде Кубка Стэнли Монреаль проиграл Баффало со счетом 2-3 и общий счет в серии стал 2-2. В другой паре Вегас обыграл Анахайм 3-2 в овертайме. Следующие матчи будут ключевыми. Одна пара уже вернулась к равенству, а в другой Вегасу осталось сделать еще один шаг до выхода дальше. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вылетела с турнира WTA 1000 в Риме, проиграв в четвертьфинале румынке Сарани Кирсте. Матч завершился со счетом 1-6, 6-7. То есть во втором сете дошло до тайбрейка, и там Остапенко уступила 0-7. За выход в четвертьфинал Остапенко заработал 215 рейтинговых очков и по предварительным расчетам на следующей неделе вернется в топ-30 рейтинга WTA. В плей-офф NBA Сан-Антонио разгромил Миннесоту 126-97 и вышел вперед в серии 3-2. Главным героем матча стал француз Виктор Вимбаньяма. Он набрал 27 очков, сделал 17 подборов и добавил 3 блокшота. В первой четверти набрал 18 очков, помог хозяевам быстро создать задел. Миннесота попыталась вернуться рывком 14-2 в третьей четверти, но Сан-Антонио ответил, снова оторвался на двузначную разницу. Следующая игра пройдет в Миннесоте и может стать решающей, а победителя этой пары дальше ждет действующий чемпион Оклахома-Сити, который в этом плей-офф пока идет без поражений.
0: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Ну что, ребята, овны по короткому так сегодня. Побеждает сегодня внезапность ваша. Действуйте быстро, иначе получите отказ. То есть, если хотите кого-то, от кого-то получить согласие, вы должны выступать неожиданно.
2: Телец. Даже, скажем, из лимона. Сегодня можно будет сделать отличный лимонад. Используйте такую ситуацию сегодня себе в плюс,
1: Тельцы. Короче, обрабатываем и выдаем новое.
3: Близнецы.
1: Исполните хотя бы одну маленькую свою мечту. Сегодня будет день прожит не зря, потому что все на вашей стороне, осталось дело за вами. Исполнять.
2: Рак. От вас, раки, сегодня можно будет ждать чего угодно. Окружающим останется только наблюдать.
1: Ладно.
3: Лев.
1: Лёва, сегодня все взгляды будут прикованы к тебе, так что фильтруй очень хорошо слова и поступки свои тоже, так сказать, откорректируй.
3: Дева.
2: Удача сегодня полностью на вашей стороне, девы. Главное, по возможности, конечно, не испортить все самому, вы шумеете.
3: Весы.
1: А вот и весы. Покажи окружающим чуть больше себя настоящего или настоящей. Это поможет сблизиться сегодня.
3: Скорпион.
2: Беспокойство и удовлетворение будут идти рядом с вами, скорпионы. Так что на всякий случай подстрахуйтесь.
3: Стрелец.
1: Вот перед покупкой сегодня чего-либо очень заветно желаемого, дорогие стрельцы, включайте режим охотника за скидками. Короче, сегодня самое главное, не переплачивайте. Убедитесь в том, что цена соответствующая.
3: Козерог.
2: Козероги, развлекайтесь сегодня, но помните, ваша свобода заканчивается там, где начинается чужая.
1: Так, поэтому граница.
3: Водолей.
1: Так, водолейцы, сегодня можете увидеть нечто, что перевернет ваш взгляд на мир. В общем, короче, как только это увидите, не спешите делиться этим. Сначала информацию обработайте и поймите, с кем вы делитесь, какой информацией.
3: Рыбы.
2: Холодная голова сегодня принесет рыбам больше пользы, чем ваши эмоции.
1: Так, все.
3: Гороскоп.
1: Ваши эмоции.
0: Полную версию слушайте час назад.
1: Так, нейрожжение, говорит, слушай, я файну сделал.
2: Само?
1: Ну, давай посмотрим, как получилось.
2: На святое.
1: Ну, а что делать? Иногда, кстати, хорошо получается. А иногда нейросеточка такая, не тянет. Ну, давай послушаем. Пока неплохо. Эй, давай.

0: музыки, конечно, справилась. А вот Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, Шина, ждать, когда время пройдет, и все-таки Фаина научится выговаривать. Это... Женька, молодец. Ничего, хорошо. Разочек как раз-таки то, что нужно. Спасибо, бодрое утро.
1: Салик уз папира visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
3: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express
7: LV. Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.

0: Булатов и Карас. Ребятки, девчатки, внимание, внимание. 55-евровую потраченную карту от Филмана. Надо?
1: Надо.
0: Надо?
1: Надо.
0: Сейчас будем в раздаче.
2: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики Филман. Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
0: Так, дорогие друзья. Ну что, продолжается май, друзья. Это месяц дня рождения Филман отмечается. Ну и, конечно же, как и другие ответственные компании, значит, старается Филман не только предлагать качественные продукты по своему вектору и по своему направлению, но еще и параллельно заботиться об окружающей среде и обществе, дамы и господа.
3: Так, Филман уделяет большое внимание ответственному производству, защите природы и сохранению ресурсов, реализуя множество проектов, связанных с экологией и устойчивым развитием.
0: Вот она, экология и устойчивое развитие. Если для вас также важны не только качество, но и ответственное отношение к окружающей среде, то тогда как раз добро пожаловать в салоны оптики Филман. Итак, сейчас вопрос от Филмана пришел. Я уже готов, удивлен, порадован, и сейчас мы будем его задавать. Мы задаем вопрос от Филман, даем 3 варианта ответа. Вы выбираете порядковый номер одного из, который ответ вам вы считаете действительно правильным, угу. И, соответственно, эту циферку, порядковый номер, и присылайте нам на WhatsApp.
3: 25-45-25-25.
0: Для тех, кто еще не знает, запишите себе уже в мобильный телефончик. Итак, внимание, вопрос от Филман. Сегодня так. А с какой из этих деятельностей, перечисленных, Филман особенно известен в сфере устойчивого развития? Что делает Филман?
3: Посадка деревьев.
0: Посадка деревьев – это единица.
3: Строительство автозаправочных станций.
0: Электрических – это двойка.
3: Производство электросамокатов.
0: Это тройка. Ребята, все, 25-45-25-25, высылаем. 50-евровая подарочная карта. 50 даже 5 евровая. Да. Можно использовать в оптиках для приобретения и очков с диоптриями, и солнцезащитных, и контактных.

0: Итак, вопрос от Филмана сегодня звучал следующим образом. Слушайте, а с какой из этих деятельностей Филман особенно известен в сфере устойчивого развития? Что это значит? Ну, это если ты делаешь свое, но при этом как бы смотришь будущее, чтобы все вокруг не мешало твое. В общем, мы предложили и строительство автозаправочных станций, и производство электросамокатов, но первой версии мы предложили сразу же, значит, ребята, посадку деревьев.
1: Это есть правильный ответ?
0: Вот это и есть правильный ответ. Никаких производства самокатов и никаких заправочных станций, я добавлю, пока. Нет. Ну, а вот посадка деревьев, это да, уже много лет участвует в экологических проектах, в том числе и посадке деревьев. Компания уже высадила миллионы деревьев, остановила леса и заботится о окружающей среде. На много лет вперед продолжают радовать и нас. 55-евровая подарочная карта. Выбирайте, друзья. У нас сегодня 90 с плюсом.
1: 90.
0: 90 с плюсом правильных ответов. Циферка 1 сегодня требуемая. Циферка на нашем WhatsApp-терминале. Пожалуйста, прошу.
1: Окей, будет 25-й.
0: Так.
1: Сверху.
0: Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Внимание. 15, 16, 17, 18, 18, 19,
1: 20,
0: 20, 21, 22, 23, 24, 25.
1: Стоп.
0: Катя Кэт. Внимание. А телефончик твой заканчивается на 79-51. Катя Кэт, мы поздравляем тебя сегодня. О, любимица Фортуны.
1: Катя Котик.
0: Катя Кэт, поздравляем. 55-евровая подарочная карта от Филман была наша, а стала чья? Ваша. Абсолютно.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Radio SVH Plus.
3: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Днем по стране от 7 до 11 градусов. В Лепае, Вентспилсе плюс 7, плюс 8. В Даугавпилсе, Резекне максимум плюс 9. В Риге сегодня до плюс 10, днем дождь.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством. Премьер Силиня встречается с партией «Прогрессиве». Автобусные перевозчики обсудят с чиновниками Минсообщения и представителями латвийских самоуправлений резкий рост цен на топливо. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее, однако с воскресенья снова возможно понижение температуры.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эвики Силини, в которое входят три партии – премьерская Яунвенутиба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Силиня встретится с лидерами партии Прогрессиве, чей представитель Андрис Спруц подал в отставку с поста министра обороны на фоне инцидентов с дронами в Латгале. Это основательно расшатало правительство, политики из правящей коалиции публично разругались. Утверждение нового министра обороны в Сейме под большим вопросом. Силиня предложила в качестве кандидата в министры своего советника по военному сотрудничеству полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который тесно работает с Киевом и уже обещал быстро внедрить в Латвию украинский опыт защиты воздушного пространства. Голосов для назначения Мелниса министром в Сейме пока явно не хватает. К тому же, согласно коалиционному соглашению, Министерство обороны контролирует не премьерская партия Яунвенутиба, а партия Прогрессиве. Ее представители обвинили Силиню в неспособности управлять правительством. И не только. Сегодня после встречи с ней прогрессивные должны сообщить, покидают они коалицию или остаются. Если да, то на каких условиях. Пока новый министр обороны не назначен, его обязанности исполняет сама премьер Силиня. В Рижской думе вчера чуть не подрались депутаты. Произошло это во время обсуждения рядового вопроса о том, чтобы передать старую водонапорную башню в Чекуркаунсе местным общественникам. Видео заседания думского комитета по имуществу появилось в соцсетях. Из него можно понять, что зачинщиком конфликта стал депутат Бременис из партии Суверена Вара Яун Латвеше. Коллегам не понравились его извительные комментарии во время расспросов представителей общества развития Чекуркаунса, которому и планируется передать водонапорную башню. Бремениса несколько раз попросили не унижать гостей Думы. В какой-то момент депутат Спунда из нацблока набросился на депутата Бремениса, прокинув штатив его телефона, установленный на столе для съемки происходящего. Впоследствии депутат Спунда объяснял, что у него взыграла латгальская кровь. Далее пошли оскорбления и невнятная толкотня. До рукоприкладства, однако, не дошло. Чтобы всех утихомирить, вызвали муниципальную полицию. О передаче водонапорной башни на улице Гауяс общественной организации депутаты на этом заседании комитета так и не проголосовали. Вопрос, однако, был передан для дальнейшего рассмотрения на заседании Рижской думы. Сегодня региональные автобусные перевозчики собираются обсуждать с чиновниками Минсообщений и представителями латвийских самоуправлений резкий рост цен на топливо. Бизнес давно требует увеличить суммы контрактов на перевозки, чтобы они учитывали стремительное увеличение затрат. Это дополнительные расходы и для госбюджета, где лишних денег нет. Еще одна тема для обсуждения – это состояние дорог региональных и местных, которое важно в том числе для проведения школьной реформы. Этим летом голубой флаг будет поднят в 14 местах для купания по Латвии, в том числе впервые на пляже Даугавгрива в Риге и на пляже Варзас в Лимбургском крае. Голубой флаг – это, по сути, сертификат, заявленная цель которого – подтверждать, что пляж соответствует ряду критериев, включая качество воды, безопасность и информирование отдыхающих по вопросам экологии. Получение голубых флагов стоит денег. К примеру, Юрмала отказалась участвовать в этой программе еще в 2019 году. В городской думе тогда объяснили, что расходы существенно выросли и стали несоразмерными. Если раньше за 7 флагов для 7 пляжей Юрмала платила примерно 700 евро в год, то потом сумма выросла до 1200 евро за один флаг. То есть для Юрмалы всего больше 8 тысяч евро. Плюс еще больше 30 тысяч евро требовалось на выполнение административных требований программы. Список самоуправлений, которые могут позволить себе платить за голубые флаги для своих пляжей, сейчас выглядит так. Рига, Вентспилс, Лепая, Даугавпилс, Саукрасте и три края – Екапилский, Лимбургский и Тукумский. Больше всего голубых флагов – 4 – будет в столице, на пляжах в Вецаке, Вакарбуле и Даугавгрива, а также на озере Бабелите. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее, однако с воскресенья снова возможно понижение температуры. Предстоящая ночь будет холодной, всего плюс 2, плюс 7 градусов, местами возможны заморозки на почве. Завтра днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов, в пятницу и субботу ожидается плюс 18, плюс 23. Прохладнее будет местами на побережье. По Латвии, в том числе, прежде всего в Курземе, ожидаются кратковременные дожди и, возможно, гроза. В субботу и воскресенье Осадков может быть еще больше. Ветер в основном будет дуть слабый. В конце этой недели, в начале следующей, сценария 2. Если ветер будет восточным, температура по Латвии может приблизиться даже к плюс 30 градусам. Но если ветер будет северный или северо-западный, то он принесет прохладный воздух.

Дружище! Здравствуйте, красавица! Ириночка, с утра уже. Доброе утро у меня. Сегодня день рождения и плюс еще и день имени. Это же надо же! Уродиться красавишне в свой день имени. Поздравления хочу сделать саму себе. Чуточку повеселее, чтобы было сегодня. Всем хорошего солнечного настроения и исполнения желаний. Ну и тебе, конечно же, женского счастья, дорогушенька. Молодец, что родилась. У нас сейчас 50.

0: laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tiku riela un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātoru.

0: spēlētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Акціонерне общество Латвія кредитнімей палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бижнейка Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00100028.

0: Алинка, сегодня международный день. Сегодня международный день одуванчика, между прочим. Огромное спасибо за одуванчиковые поля. И такие, и такие. И желтые, и белые. Прислала фотографии. Ну, как бы,
1: поделилась.
0: Ну, когда-то фотографировала. Ну, желтые-то да, белых-то пока еще нет. Это, значит, прошлогодние. Хранила. Пригодилось. Спасибо большое. Каспар из Кейптауна передает большущий привет, ребят! Нет. Привет вам из Кейптауна. Работаем. Хорошо! А часовые пояса такие же.

0: ближайшее время, друзья, ну, сейчас начнется. Ибо в районе фоторадара на южной развязке. Столкновение, автосвадьба. Об этом только что сообщил, только что произошло. Илюха, могут быть затруднения, но пока еще норм. Проскакиваем. Илья, спасибо большое. Давай играем в клевету на Левитана. Давай.
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Это тот самый момент, когда ушки на макушке, мы вам что-то невнятное по радио скажем, причем сделаем это дважды. Вы должны расслышать это, вернее, услышать, потом...
3: Расшифровать,
0: потому что расслышать, это, чтобы я этого больше не слышал, нужно расслышать. В общем, расшифровать и прислать ему уже в тексте то, что, в принципе, сегодня мы вам намуфлонили. Дорогие друзья, и, естественно, один из тех, кто пришлет абсолютно правильные буквы.
3: Правильные буквы, правильные слова.
0: Этой фразы. Вот, соответственно, ну и заполучит 50-евровую подарочную карту от, внимание, Hasburger. Друзья, внимание, хотим очень обрадовать, потому что есть новинка.
3: Новиночка.
0: Это сезон, это сейчас лето у нас, и балом будет править рабарбар.
3: Лимонад со вкусом рабарбара.
0: Ребята, это новинка в Хэсбургере. Яркий, свежий, созданный для солнечных моментов. Приятная кислинка вот этого рабарбара или ревня. Ревень уже. Правильно? С легкой сладостью для мгновенного освежания твоего тельца, друзья. Сделай паузу, насладись прохладой и вкусом летом в каждом глотке.
3: Попробовать уже можешь в каждом Хесбургере всего за 2 евро.
0: За 2 евро? Рабарбаровая, ой.
3: Вкуснотища.
0: Настойка. Очень хорошо. Добро пожаловать. Внимание. Итак, дважды будет произнесена фраза сумбурно. Твоя задача расшифровать и прислать текстом на WhatsApp. Давай, погнали. Внимание. Готов? Готов?
3: Погнали.
0: Отлично.
4: Тут и там ходят люди, ищущие слово куснуть. Тут и там ходят люди, ищущие слово куснуть.
0: Все, 25, 45. Удачи!
4: Тут и там ходят люди.
5: СВХ+.

0: Счастьем в микрофон.
1: Дуем сегодня на дуванчики, но пока еще, в принципе, рановато. Я, кстати, искал эту штучку, этот мимасный мотиватор-демотиватор. Значит, с Леонардо Ди Каприо, который кричит «Одуванчики! Одуванчики!» А там 8 картинок, 8 картинок, как бы, головок одуванчиков, но каждый из них — это вообще не одуванчик, а выглядит как одуванчик. Вот есть и скерда, и козлец. Выглядит как одуванчик, но не одуванчик. Желтый пазник, пожалуйста. Не одуванчик. А выглядит вообще один в один. Кулебаба есть. Ястребиночка и ястребинка. Это разные растения. Горлюха есть. И осот. Выглядят вообще один в один. И я не удивлен, что...
2: Одуванчик есть. Одуванчик.
1: Я не удивлен, что Ди Каприо не понимает. И знаешь, что каждый из этих одуванчиков... Мы тоже. Все, что не одуванчик, то куриная слепота. Сашенька, огромное спасибо тебе, девочкам. Прекрасно. Я сегодня искал. Думаю, где же был бы мемасик, но по запросу не смог найти. А ты нашла. Молодец. Так, ну что, будем давать ответы на клевету? Надо. Только что подтвердились, к нам едет Евгений Черкес, дамы и господа.
2: Уже скоро будет.
1: Да.
2: С 10 часов.
1: Сегодня у нас среда, экватор рабочей недели. И у нас по средам театральная среда. Звезды Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Великие моглы сцены. Сегодня черед Евгения Черкеса. И вот он уже на пути. Так, ну что, как сегодня звучит наша... Значит, давай правильный ответ дадим, чтобы уже было точно. Потом уже будем выбирать, потому что вот сейчас еще мне нужно немножко тут разобраться, правильных, неправильных. Внимание! Все, раз, два, три, горшочек не вари. Господа и дамы, ваши ставки сделаны, ставок больше нет. Как сегодня звучало?
3: Тут и там ходят люди, и сущие слабы кусны.
1: Итак, тут и там ходят люди.
2: Так.
1: Ищущие. Чего бы куснул? Это и было задание, именно эти буковки мы хотим видеть. Прием заказов, вернее, прием ответов уже закончен, между прочим, дорогая.
4: Чего бы куснуть? Куснуть!
1: Конечно!
5: СВХ+.
6: Если бы

0: Киты пестики, киты тычинки, киты бутоны, киты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Хиты патиссоны, друзья. Значит, у нас же сегодня день рождения у Роберта Паттисона.
4: Да.
3: Он одновременно...
4: Ему сегодня 40 лет.
3: И овощ, и патиссон. Mm-hmm. Патиссон. А еще он еще и, соответственно, от слова «панти». Он же считает, что у нас слово «вечеринка», «пати». Mm-hmm. Паттисон. Английский актер театра и кино, модель, музыкант, красавец. Ну, из «Сумерек», конечно, сделали, среди молодежи же прямо из него супер-мега-звезду, из-за этого у него нервный тик и боязнь выходить на люди. Потому что, где бы ни появлялся, его облепляли, ему реально жить не давали. Вот, поздравляем с днем рождения, кстати, Паттисона. Вот сегодня 40 лет, с носу нет. 40 не отмечают, помнишь?
4: Да,
3: помнишь. Вот, внимание! Дорогие друзья, мы, в принципе, прямо сейчас уже готовы. Готовы выдать 50-евровую подарочную карту от Хесбургер всем тем, кто сегодня расслышал правильно, потом написал еще правильно. Это двойная задача, потому что одно дело расслышать правильно, потом еще и автокорректор, чтобы не подвел, да? Потому что всякое бывает. Давайте еще раз напомним задание.
5: Тут и там ходят люди, ищущие, чего бы куснуть.
3: Тут и там ходят люди, ищущие, чего бы куснуть. Это задание было. А тут разное бывало, конечно. Тут и там ходят люди, их ищи. Не это пиши.
4: Ладно.
3: Ищущих много вкусностей, понимаете?
4: Тоже неплохо.
3: Тут и там ходят люди, ищущие Хесбургер, например. Юра тут был коротко. Тут и там ходят люди.
4: Все
3: нормально, ходят вроде. Тут и там ходят люди, ищущие чего бы куснуть. Именно этот ответ мы сегодня принимаем как правильный, потому что это и было задание. И вот теперь выбирать вам. Я могу сказать так, что 57 человек написали вот слово в слово дословно правильно.
4: Но я хочу выбрать того, кто был сегодня самым быстрым.
3: Самого быстрого сегодня?
4: Да, самым первым.
3: Такое редко
4: такое бывает.
3: Бывает редко, надо посмотреть.
4: Но надо же поощрить быстроту.
3: Так, внимание. Вот Олеся, внимание, сейчас проверю еще раз. Тут и там ходят люди, ищущие чего бы куснуть. Абсолютно правильно. Абсолютно верно. То, что требовалось доказать сегодня, доказала Олесенька.
4: Олеся.
3: Назначается девочкой золотые ушки, во-первых, а во-вторых, награждается 50-евровой подарочной картой от Хесбургер. Поздравляем!
2: СВХ+.

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: 8 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».
9: Сладкий мой, себя потерял, сладкий мой, ближе, ближе.
10: СВХ плюс.

0: Не-не-не.
1: Так, слушайте. По поводу сладкого. Как только про сладкое, ну, как бы, вот она спела так. Только что. Ну, приторно немножко стало. А вдруг я вспомнил, что сегодня Международный день леденцов от кашля. И нравится штука. Хорошее же изобретение, правильно?
2: Ну, она хотя бы вкусная. Хотя
1: ну,
2: бы.
1: Ну, вот, ну, да. Ну, и, не столько, я не знаю, честно говоря. А есть разница между леденцами от кашля и леденцами от горла? Разница же должна быть, ну, в принципе. Я не не настоящий этот самый, вот ларинголог, ухо-горлонос. Вот, что-то мне подсказывает, что кашель это нечто глубже находится. Это в легких, вот. Но, тем не менее, значит, первые массовые леденцы в США начали выпускать братья Смит. Чтобы защищаться от подделок, они напечатали свои портреты на коробках. Вот мой фото, мой портрет, твой портрет. Значит, под одним портретом было написано «Trade». Ну, как бы. А под вторым «Mark», то есть торговая марка. Mm-hmm. Да? Но в итоге люди десятилетиями думали, что это их имена «Trade» и «Mark Smith». Вот очень хорошо. Ментол, который содержится в большинстве леденцов, на самом деле не лечит горло, взаимодействует с рецепторами. Вот. И это белки, отвечающие за ощущение холодка, товарищи. Главная ценность леденца не столько в его составе, сколько в самом процессе сосания. Стимулирует активную выработку слюны, а отсюда все тянет. Легче становится.
2: Это и помогает.
1: Некоторые леденцы, значит, почти на 90% состоят вообще из сахара. Если съедать по упаковке в день, во время болезни можно незаметно для себя потребить, не знаю, недельную норму калорий и соответственно, создать идеальнейшую среду для бактерий в полости рта.
2: Тара-тара-та.
1: Да. Значит, леденцы отлично снимают симптомы, но не лечат причину. Инфекция, которая у тебя, это знать должны абсолютно все. Вот, ну а что касается, если кашель сопровождается высокой температурой и длится больше недели, запоминаем, всегда обращайтесь к специалисту. Никаких конфет. Надо переходить от конфеток к докторам. Да, товарищи. Это же так. Я никогда не забуду тот момент, по-моему, когда сахар... А, вот, в 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар был назван главной причиной, то есть в 1920 году, 100 лет назад, 105. Вот. Главная причина болезни зубов. Для избежания пагубных последствий тогда рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.
2: Люди, ну что? А хорошо.
1: Так они еще и сигареты из зуба все это прямо с трибуны вещали. Потому что фильтруют, как это?
2: Фильтруют базар?
1: Нет, фильтруют легкие или как они? Продувают легкие сигареты. Да. Ох, чудные дела твои, господи. Да. Давайте с Земфирочки немножко.

0: Ну, а вчера началось, да? Вчера началось Евровидское Евровидение.
1: Да. Да,
0: дамы и господа, значит, в этом году у нас кто встречает Вена?
1: Австрия-Вена.
0: Прекрасная Вена встречает, значит, всех тех, кто туда прилетит как зрители.
1: Вчера состоялся первый полуфинал.
0: Полуфинал.
1: Завтра второй.
0: Да,
1: значит, и мы будем во втором полуфинале.
0: Значит, как только, по большому счету, сегодня такое вообще совпадение, у меня такой флешбеки. Что называется флешбеком? Когда ты что-то такое, как вспомнишь, мама не горюй, волосы шевелятся на затылке. Значит, историю, которую я рассказывал, наверное, даже и не раз, возможно, рассказывал.
1: Сотни раз.
0: Ведь она была связана и с Евровидением, и с праздником.
1: Так.
0: Моим праздником в моей жизни. Значит, на дворе стоял 2009 год.
1: Mm-hmm.
0: Я это знаю, потому что он победил на Евровидении в 2009 году. Александр Рыбак.
1: Так.
0: Значит, певец, скрипач, вот, и победитель Евровидения...
1: 2009 года.
0: 2009 года. Ну, казалось бы, сегодня, между прочим, у него день рождения. Вот я говорю, поэтому такой флешбэк у меня. И Евровидение сейчас идет, и вот Александр Рыбак родился. И вдруг...
1: Сорокет ему сегодня.
0: И я вспоминаю, да, не отмечают. Ну, вместе с Паттинсоном, Робертом, не отмечают сегодня день рождения. Значит, и вот как только закончилось Евровидение, а Евровидение всегда заканчивается, ну, уже к лету точно заканчивается. Ну, даты чуть-чуть плавают, конечно, но там, понимаешь, что...
1: Ну, плюс-минус.
0: Там должны быть выходные в конечном итоге, да? То есть, ну, короче.
1: Вторник, четверг, суббота.
0: Ну, плюс-минус, как бы, ну... Но если, допустим, там бывает такое, что прям хитяра жирная какая-то исполняется, и она становится популярной.
1: На-на-на-на, Fairy Tail.
0: А теперь внимание. И было это Лиго. Праздник прекрасный. Лиго в Венспилсе мы его проводили.
1: Mm-hmm.
0: И там был приморский кемпинг очень, ну, хороший. Значит, там все хорошо, в приморском кемпинге, вот там открытый воздух, там можно жечь костры и так далее. И, конечно же, если есть кемпинг хороший, пригожий, то обязательно у тебя есть соседи.
1: Конечно.
0: Обязательно у тебя есть соседи, которые тоже молодцы, они тоже отмечают. Вот. Ну, иногда очень везет тебе с соседями, потому что нет-нет, да и помогут чем-нибудь, если вдруг нужда, или просто хорошие очень люди, и прям, ну, вот...
1: Поговорить там, можно.
0: Все, и поговорить, и вместе, и поблизости, и все, что угодно, короче. А бывает такое, как у меня тогда произошло. Среди соседей оказался мальчик с магнитофоном. Мальчик с магнитофоном, у которого, значит, когда мы приехали в кемпинг, у него играла... Потом, значит, песня закончилась. Вот, песня закончилась. Как ты думаешь, что играло после того, как закончил Александр Рыбак Fairy Tail?
1: Я очень надеюсь, что то же самое.
0: Промотаем, давай сразу, значит, на 4 часа. Давай на 6 промотаем. А потом, по-моему, его кто-то убил. Музыка.
1: Я так понимаю, ты эту песню больше не любишь.
0: Да нет, у меня нет такого, что там эту песню я не люблю, но как только я...
1: И это был сам Александр Рыбак.
0: Ведь это же радость, когда ты, допустим, что-то слышишь, а у тебя хорошие воспоминания, потому что у тебя праздник, как бы нерабочий день, вот, и это лето, и это хорошо. Вот. И не важно, что так, но таким вот образом запомнил на всю жизнь. Ну давай сегодня день рождения Александра Рыбака сыграем.
1: Пусть сыграем. Да.
0: Я не знаю, сколько я выдержу. Но я ее не слышал вот с тех пор, понимаешь, с 2009 года.
1: Давай,
0: все характер.
1: Дежавю.
0: Может быть, нет, ну посмотрим, насколько деформация произошла.

0: что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают на полную мощность.
2: Сегодня немножко с задержкой Кристинка написала. Кристинка. Сегодня у нас, кстати, играла это самое. Играла Кристина, но это другая Кристина писала в нашей игре. Заявку на участие в игре «Знатный Словака» подала Кристинка.
3: Да.
2: Ну, немножко уже поздновато, мы уже всех выбрали. Доброе утро, я вышла из декрета. И сразу же хочу целоваться.
3: Прям хочется.
2: Пишет сегодня, вышел на работу, стабильно работаю 2 недели, слушаю вас, кайфую, там все это классно, весело, вас за рулем, 7 часов, слушаю вас постоянно. Вот, с Рыбачком спасибо большое. Ваш почтальон Кристина Наспилова. Если что, было 4 года в декрете, 4.
3: 4.
2: Господи, вы даже не знаете, какой это кайф на работе, мальчики. Не, ну примерно представить можем. У нас, ну, как бы, у меня жены 2 раза там по 1.5 года были декреты.
3: Ужас.
2: Так, если вдруг какой-то мужчина сейчас говорит, подождите, что значит, декретный отпуск, это отпуск, да. Разница между отпуском и декретным отпуском, мальчики, такая же, как между стулом и электрическим стулом.

0: минут уже и начнется. Сначала Алексей Новак с новостями, да, у самого начала часа. После чего вступает в законные права наша прекрасная рубрика «Театральная среда».
1: Евгений Черкес уже скоро будет тут.
0: Звезда Рижского русского театра имени Михаила Чехова. У нас тут чуть-чуть еще совсем времечко остается. Да, надо сыграть. Я сегодня думал, надо вот ехал и думал, надо сыграть, а потом и забыл. Знаете, как бывает такое?
1: А
0: надо, обязательно надо сыграть. Надо сыграть сегодня. И вот это.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Днем по стране от 7 до 11 градусов. В Репе-Венспилсе плюс 7, плюс 8. В Даугавпилсе-Резекне максимум плюс 9. В Риге до плюс 10, днем дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Силини. В 2 часа дня она встречается с партией Прогрессиве. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее. С воскресенья, возможно, 2 сценария. Либо дальнейшее повышение температуры, либо похолодание.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Вызов поступил ночью в волость Элкшню. Из-за неправильной эксплуатации обогревательного оборудования загорелись вещи на первом этаже двухэтажного жилого дома. Образовалось сильное задымление в помещениях. Оттуда спасли одного человека, его передали медикам. В целом за сутки пожарные спасатели получили 51 вызов, из них 17 на пожары, 19 на спасательные работы. 15 вызовов оказались ложными. Государственный центр доноров крови сообщил об острой нехватке крови нескольких групп. Нулевой и А группы с отрицательным резусом, а также групп А и Б с положительным резус-фактором. Кровь можно сдать в постоянных пунктах и на выездных акциях, которые проходят каждую неделю. Постоянно кровь принимают по основному адресу центра, улица Селпилс, 9, а также в пунктах Гайлезерс на улице Хиппократа, 2, и в пункте Сакта на бульваре Бривебас, 32. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эвики Силини, в которое входят три партии. Премьерская Яун Венотиба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Силини в 2 часа дня встречается с лидерами партии Прогрессиве, чей представитель Андрис Спрус подал в отставку с поста министра обороны на фоне инцидентов с дронами в Латгале. Это основательно расшатало правительство, политики из правящей коалиции публично разругались. Утверждение нового министра обороны всеми под большим вопросом. Силиня предложила в качестве кандидата своего советника по военному сотрудничеству, полковника вооруженных сил Рависа Мелниса, который тесно работает с Киевом и уже обещал быстро внедрить в Латвию украинский опыт защиты воздушного пространства. Однако голосов для назначения Мелниса министром обороны всеми пока явно не хватает. К тому же, согласно коалиционному соглашению, Министерство обороны курирует не премьерская Яун Венотиба, а партия Прогрессиве. Ее представители на прошлой неделе обвинили Силиню в неспособности управлять правительством. Сегодня, после встречи с Силиней, прогрессивные должны сообщить, покидают они коалицию или остаются, если да, то на каких условиях. Пока новый министр обороны не назначен, его обязанности исполняет сама Силиня. Этим летом голубой флаг будет поднят в 14 местах для купания по Латвии, в том числе впервые на пляже Даугавгрива в Риге и на пляже Варзас в Лимбургском крае. Голубой флаг – это, по сути, сертификат, заявленная цель которого – подтверждать, что пляж соответствует ряду критериев, включая качество воды, безопасность и информирование отдыхающих по вопросам экологии. Получение голубых флагов стоит денег. К примеру, Юрмала отказалась участвовать в этой программе еще в 2019 году. В городской думе тогда объяснили, что расходы существенно выросли и стали несоразмерными. Если раньше за 7 флагов для 7 пляжей платили примерно 700 евро в год, то потом сумма выросла до 1200 евро за один флаг. То есть для Юрмалы это до 8,5 тысяч евро за все, плюс больше 30 тысяч евро требовалось на выполнение административных требований программы. Какие расценки сейчас, не уточняется, но список самоуправлений, которые могут позволить себе платить за голубые флаги для своих пляжей, сейчас выглядит так. Рига, Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Саулкрасты и три края – Екапилский, Лимбургский и Тукумский. Больше всего голубых флагов 4 будет в столице, на пляжах Вецаки, Вакарбуле и Даугавгриве, а также на озере Бабелита. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее, а с воскресенья возможно как дальнейшее повышение, так и понижение температуры в зависимости от направления ветра. Предстоящая ночь, как и сегодняшний день, будет сравнительно холодной, от 2 до максимум 7 градусов выше 0. Местами возможны заморозки на почве. Завтра днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу и в субботу будет плюс 18, плюс 23. На побережье при этом прохладнее. В ближайшие дни ожидается переменная облачность, слабый или умеренный ветер, временами дожди, возможно и гроза. Больше осадков синоптики прогнозируют на выходных, в субботу и воскресенье. В конце этой и начале следующей недели Латвия окажется на стыке 2 атмосферных фронтов между прохладным воздухом на западе и знойным на востоке. Соответственно, есть 2 основных сценария. Если подует восточный ветер, то местами по Латвии в начале следующей недели может быть вплоть до плюс 28, плюс 30 градусов. Однако есть высокая вероятность, что ветер будет все-таки не восточный, а северный или северо-западный. А он принесет прохладный воздух с моря, поэтому жары не будет. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: начинается на радио.
1: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда с 10 до 11.

0: Посмотрите на меня. Я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную. И я вою с ней. Пропал я. Пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания, служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул в меня кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина. А еще и пролетарий. Господи, боже мой, как больно. До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да. Разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Ну, чем? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Гадина. Жадная тварь. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа 4 приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной причистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно, но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с причистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинной в ресторане бар едят дежурное блюдо. Грибы, соус пекан. По 3 рубля 75 копеек порция – это дело на любителя. Все равно, что калошу лизать. Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я буду их лечить. Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, и, кроме того, наешься бесплатно колбасных головок. Бумаги жирные набросают граждане. Налижешься? А теперь зимой. Куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали. Кушано достаточно, все испытал. С судьбой своей мирюсь и плачу сейчас не только от физической боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух.
1: Театральная среда.
2: Евгений Черкес, дамы и господа.

0: Черкес. Ну что, с почином.
1: Здравствуйте, вот, дорогие.
0: Так решили заехать. Давайте быстренько сейчас ретроспектива. Добро пожаловать, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. И он прославленный Евгений Черкес. Как это было раньше? Давайте послушаем.
2: Гость студии.
3: Евгений Черкес стал актером совершенно случайно. В детстве грезил профессией археолога, пробовал стать знаменитым футболистом. После 9 класса изъявил желание пойти по стопам отца и стать моряком, но тот сына отговорил. Сдавая вступительные экзамены в юридический, в последний момент пошел за компанию на прослушивание в школу, студию коллегу Табакову. Папа, узнав, сказал: «Лучше бы ты стал моряком». Служит актером 23-й сезон и не жалеет. Более 40 различных ролей в театре и немножко в кино. Большой опыт с детьми дошкольного, школьного и пожилого возраста. Пират, закопавший много сокровищ, создал свой проект «Клоун Шарик», которому 4,5 года и который живет под деревом. Кандидат в мастера спорта по сбору грибов и велосипеду. Любит зрителей, детей, дачу, деревья, лес, родителей, жену и Фечина.
0: Это Евгений Черкес, образца доковидного. Насколько я понимаю, на данный момент свежие факты. Ну, родился в прошлом веке, занимается в жизни тем, что приносит реальное удовольствие. Ты загибай пальцы.
1: Так, да, есть, так, так есть.
0: Недавно стал отцом. Отцом! Кого?
1: Упаси, стал отцом замечательной девочки Мирославы.
0: Мирославу! Конечно же, поздравляем.
1: Спасибо.
0: Поздравляем. Благодарю. С детства любит мечтать и фантазировать, а также, конечно же, лес. Несмотря на то, что уже как бы 5 лет прошло с доковидных, все равно лес остается вместе с человеком. Евгений Черкес во всей своей красе. Ну, добро пожаловать.
1: Благодарю вас. Мы, в свою очередь, хочу поздравить вас с новосельем.
0: Спасибо, дорогой. Ну, мы еще пока, вот, несмотря ни на что, мы еще на коробках. Ну, основные коробки все уже разложены, да, но единственное, что там где-то освещение не хватает, где-то там, и там мы в процессе, как бы, ну, вот, чтобы красиво все засияло, как и планировалось. Вот, поэтому, ну, ты же знаешь, сталкивался же с ремонтом.
1: Это почти как пожар.
0: Да, но только как бы жить можно. Жить можно. Добро пожаловать, и у нас театральная среда. Сегодня, Жень, ну, мы поговорим про трансформацию твою. Метаморфоза Фечина. Как бы будет первая рубрика. Будешь рассказывать. Одно дело, мы видим, созерцаем тебя на сцене. Ах, блистательная звезда. Прекрасно. Тебе огромное спасибо. Вот сейчас наши откликнулись на WhatsApp. Ох, собачье сердце. О, Булгаков. Собачье сердце.
1: А было дело, это в постановке Дмитрия Петренко. К сожалению, спектакль уже канул, так сказать, в вечность. Но мы помним. Мы-то помним.
0: Я, кстати, не успел заскочить. Посмотреть «Собачье сердце». То есть, ну, как бы это самое. Кого играл?
1: Пса Шарика.
0: Пса Шарика.
1: И надо сказать, что кастинг проходил на одном из банкетов, где пристально режиссер смотрел за тем, как кто накладывает, понимаете ли, сёмгу, да, ну, как кто закусывает.
0: Нахлобучивает.
1: И он сразу как бы выяснил, что Фечин, значит, швондер, а я пес Шарик. Ну, а там дальше уже и остальные.
0: То есть полиграф еще Шарикова играл.
1: Это Сашка Маликов играл.
0: Маликов играл, да. Значит, Шарикова, а непосредственно ты играл пса.
1: Совершенно
0: Шарика,
1: верно,
0: да. То есть, ну, начало, да? Сразу просто вопрос. Вот ты закон, у тебя же с самого начала... А, у тебя и начало, и конец. Ты не можешь уехать со спектакля.
1: В том-то и
0: слушай,
1: штука.
0: Вопрос, смотри, вот, ну, чисто такой вот. У тебя спектакль, где ты играешь Шарика, допустим, давай примем во внимание, что Швондер продолжал жить, и к Шарикову мы больше не возвращаемся в спектакле.
1: Да.
0: Обычная схема. Ты имеешь право быть свободным после того, как ты отыграл свою роль? У тебя больше тебя нет.
1: Только в том случае, если в первом акте тебя убивают, либо как бы во втором акте ты не выходишь. Но здесь нужно сделать цезурочку. Если поклон сделан режиссером таким образом, что нужна цельная картинка со всеми
0: действующими
1: лицами, то
0: да,
1: ты ничего не можешь
0: сделать. Да? Вот,
1: да.
0: А бывает такое, что не все выходят. Я просто, честно говоря, вот сейчас только первый раз услышал, что может быть такое, что не все выходят, не вся труппа выходит на сцену в конце.
1: Если тебя убили, вот, например, в Иванке...
0: Нет, ну подожди, ну тебя убили, понятно, но на поклон-то выходят все, всегда?
1: Если во втором акте у тебя нету, то ты можешь быть свободен.
0: Нет, я просто, честно говоря, я, ну, как бы, сколько постановок видел, вроде после каждой постановки в конце все выходят. Ну, неважно, тебя убили там, не убили, но как бы выходят все.
1: Ну вот хочется вспомнить историю из «Визита старой дамы», где главный, значит, персонаж, который исполняет Родион Кузьмин, значит, в сцене с тем же Фечиным священником вдруг почему-то решает прыгнуть на него и пробивает ему толстым каблуком, значит, ногу. Хлещет кровь.
0: Не надо такое мне по радио.
1: Парня отправляют, значит, на скорую. Понятное дело, что он не вышел на поклон.
0: Да. Ну, это понятно. Но это же форс-мажор.
1: Форс-мажор, да.
0: С другой стороны. Ну, то есть, теоретически, да, если вдруг надо вдруг уехать, то и можно сочкануть тогда.
1: Ну, можно, но не нужно.
0: Это же уважение к зрителю. Понятно. Так, ну что, дорогуша, прежде чем мы начнем рассказывать о метаморфозах Фечина.
1: Да.
0: Почему Фечина, черкес? Три раза у нас Фечин сегодня.
1: А я уже рекламирую коллегу.
0: Правильно. Значит, прежде чем мы приступим к рубрике «Метаморфозы черкеса», дамы и господа, немножко коммерческой информации, после чего запустим
2: перлагу. Велом я толпию, мама. Тудыш пи прими вейкалос. Лидз астонь пацметаям майям. Иси огурти 1,99 € килограмма. Цугаля слабстиня без каула рими 2,99 €. Kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Уницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Уницепс АБЦ.
6: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Что делает Биг Банк?
8: Платит своим клиентам.
9: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Рестораны Вайрок Соулс и Мартин Абетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious Service.
12: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
13: Театральная среда.
0: Да-да-да. Добро пожаловать. Это Евгений Черкес сегодня у нас в гостях гостит. И мы приступаем к нашей первой рубрике, которая называется «Метаморфозы Фечина». Опять Фечина! Да как что ты смотришь? «Метаморфозы Черкеса». Конечно. Но давай отбивочку и сделай джингл. «Метаморфозы Черкеса». Не, это не надо. Голос.
1: Да.
0: «Метаморфозы». Давай.
1: «Метаморфозы Черкеса». Черкеса.
0: Хорошо, молодец, я пытаюсь подсказывать.
1: Спасибо.
0: Итак, дамы и господа, значит, вкратце, так, с чего все начиналось и как до того, что мы имеем на данный момент, докатились, ребята. Где детство? Где детство началось?
1: Ну,
0: такое, которое ты помнишь вообще.
1: Откуда есть пошло-то все? Скажу, наверное, сразу, занимался в театральной студии 95-й Рижской средней школы у замечательного педагога, царство ему небесное, Константина Григорьевича Титова в театральной студии.
0: Это было чуть-чуть попозже. Ты родился сам-то где? Вот, ну вот где у тебя, ну, 95-я школа, это какой район?
1: Это Зепникалс.
0: Зепникалс. Скажи, пожалуйста, твое детство прошло в Зепникалсе?
1: После 10 лет мое детство начало протекать в Зепникалсе. А до этого?
0: А до этого?
1: Я жил глубоко в горах. Я же черкес. Ну, правда, в горах.
0: В каких?
1: Карпатах.
0: Да ты что?
1: Да-да-да.
0: Откуда? Что за местечко?
1: Ивано-Франкивская область.
0: Это Ивано-Франковск.
1: Да.
0: Слушай,
1: и место Надвирна.
0: И там, слушай, и там прямо горы?
1: Там горы, да.
0: Прямо горы-горы?
1: Там замечательные леса были, по крайней мере. Там замечательные холодные горные реки.
0: О.
1: Там прекрасные грибы.
0: Скажи, пожалуйста, Ивано-Франковск стоит прямо возле горы. Я просто, прости мой топографический кретинизм, ну, не все города знаю, как. Опиши, то есть до гор тебе вот из Ивано-Франковска
1: значит,
0: было?
1: До моей родины, города Надворная, 30 километров от Ивано-Франковска, это туда вглубь, к границе с Венгрией, со Словакией, вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: туда.
0: Да, да, да. Карпатский вот этот.
1: Хребет.
0: Хребет.
1: Так. Вот. Ну и, собственно говоря, лет в пяток меня папа заразил любовью к сбору грибам.
0: Так.
1: А вот заразился я театральным вирусом уже в школе.
0: Уже в школе.
1: Да.
0: Но сначала были грибы,
1: потому были
0: что
1: грибы,
0: ну,
1: да.
0: в рассказе о тебе, вот, значит, ты всегда говоришь, ребята, грибы, это гриб хорош, гриб лечит.
1: Это отдельное царство, извините меня.
0: Понятно, конечно. Понятно. Помощнее многих. Значит, и так получается, что в 5 лет ты заразился грибами.
1: Да.
0: Специально.
1: Да.
0: Да. То есть, как бы у тебя ножичек свой появился, например, лукошечка, корзиночка.
1: Да.
0: И, соответственно, начал ходить.
1: Очень расстраивался, когда папа собирал грибов больше. Ну, не хватало мне физической тогда мощи. А сейчас иногда, как бы, я и папу, как говорится, по количеству обгоняю.
0: Вот.
1: Но он берет качество. Он говорит, ну, посмотри, какие я собираю.
0: А ты уродцев каких-то...
1: Учись, сынок.
0: С козырей, батя. Значит, ты оказываешься вот театральным... Это в Ивано-Франковске?
1: А нет. В 90-м году мы благополучно переезжаем из Ивано-Франковской области,
0: так,
1: вот сюда, в Латвию.
0: В Латвию.
1: До развала большой страны.
0: Ты в каком это классе, получается?
1: Пятый класс.
0: Ты идешь в школу.
1: Я иду в школу. И первое, с чем я сталкиваюсь... Ну, про там, с Латвии, Шувалода.
0: Ну, в 90-м уже.
1: В 90-м,
0: так.
1: Да. Но нужно уже было, как говорится...
0: Ну, соответствовать.
1: Да, ну, это тяжело давалось. Спасибо маме, которая вот вместе со мной как бы осваивала...
0: Язык?
1: С Азов,
0: культур, да. С нуля.
1: Но и дальше, ну, чего, кстати, по лесам... Леса мы местные тоже очень полюбили.
0: А
1: здесь-то грибов-то достаточно, еще не так много. Пилили-то леса.
0: Да.
1: И, кстати, вот папе задаю вопрос. Почему, говорю, пап, в 90-е годы, когда гектар земли стоил 100 латов,
0: так,
1: мы прятали эти деньги, извините, в чулок, а не купили несколько гектаров
0: лесу.
1: Ну,
0: лесу. Так-то понятно. Потом про крипту еще батю начал пытать. Ладно, нет, слушай, ну, и так, ты приходишь сюда, и ты поступаешь в школу, да?
1: То есть,
0: и Зепникалс становится твоей цитаделью, правильно? И именно в 95-й школе?
1: Да. Ну, я, во-первых, знакомлюсь со своим классом, со своими замечательными друзьями. Как говорится, старый друг, он лучше новых двух. Вот у нас есть дружба, которую мы пронесли уже на протяжении 35 лет.
0: Но не аксиома, ты же согласись, понимаешь? Ну, то есть бывает такое. Тебе повезло, да, с теми людьми, кого ты встретил в школе.
1: Да, но важно их таки удержать.
0: Большая дружба — это большая работа.
1: Это,
0: но,
1: да.
0: Скажи, пожалуйста, и, значит, ты учишься, и у тебя, насколько я понимаю, папа моряк.
1: Папа моряк.
0: И ты, и заточка, и тут ты каким-то образом находишь...
5: театральные студии.
1: Но совершенно случайно. Значит, в 11 классе, в конце 11 класса я принимаю решение, что все, хочу быть юристом. Я иду на подготовительные курсы, прохожу их с отличием к концу 12 класса.
0: А юристом почему? Ты хочешь в зале сюда кричать, протестую, ваша честь?
1: Адвокатура, извините.
0: Адвокатура.
1: Как раз только протестую. Вот вышел фильм «Адвокат дьявола». Да. Я тот самый адвокат, который никогда не проигрывает.
0: Да?
1: Ну, то есть я себе так
0: в голове. Понятно.
1: И к нам на уроке истории, которую вела замечательная учительница Коленкина, приходила ее подруга Майя Халтурина, и я ей дал обещание, она приходила на открытые уроки, мы там то были Нероном, то Плутархом, ну, то есть разыгрывали разные роли, и она взяла с меня обещание о том, что я попробую себя поступить к Олегу Павловичу Табакову. Вот он приезжает здесь, набирает 12 молодых, талантливых, юных...
0: Возьмет только 12, да. Например, да?
1: Да.
0: И будет прослушивание, будет и ты...
1: Три тура и конкурс.
0: И ты обязательно должен туда прийти. Вот такое обещание ты дал.
1: Я дал. И вы знаете, первый раз я пришел вот со своим товарищем так чисто за компанию, потому что мои деньги, как говорится, уже были в другом банке. Для интереса. И когда выучил я самый короткий стих Ахматовой, рассказывал невдохновенно и сказали, что, товарищ, ты не прошел на второй тур, а товарищ, с которым я пришел, показал, жест, обозначающий, как говорится, до свидания. Я еду,
0: фига вам два.
1: Что-то вроде, фиг вам. Вот тут он меня задел за живое, и я принял решение через 10 дней прийти еще раз и попробовать свои силы показаться к Олегу Павловичу. Выучил, уже хорошо подготовился.
0: Целенаправленно просто, да?
1: Да.
0: Шел на победу уже.
1: Шел на победу. Декан спустя 10 дней, они сделали до тур. Декан, фамилия моя так как бы... не так часто встречается. Он говорит, Черкес.
0: Черкес такой,
1: ты же
0: редко.
1: Был, говорит, 10 дней назад.
0: Фешин чаще встречается. Это всего в нашем эфире так получается. Так, он говорит, так ты же был.
1: Черкес говорит, так ты же был 10 дней назад. И я нашелся, тут важный момент.
0: Да.
1: Я говорю, я за это время очень сильно прогрессировал. Но действительно, мне помог Константин Григорьевич Титов, подготовил. И он говорит, давай, валяй. Я убедил комиссию в том, что через часик меня может увидеть Олег Павлович Табаков.
0: Да.
1: За день я прошел 2 тура.
0: То есть Табаков на предотборе не принимает участие?
1: Сумасшедших приходит. Да.
0: Но ты что, любой желающий, потому что, да?
1: Естественно, все. Много народных артистов уже.
0: Я понял.
1: То есть какой-то отсев определенный.
0: Наполеоны приходят там даже.
1: И это тоже важно, отмести людей, которых потом как бы поломают твою жизнь.
0: Факт, конечно.
1: В нашем ремесле это ведь важно, там играешь ты Раскольникова, выходишь со спектакля, и все, ты уже не Раскольников, ты обычный человек, ты исполняешь роль отца, мужа, сына.
0: А реквизитик-то с собой. Так, внимание! Итак, мы остановились на том, что отбор прошел. Так, коллегу Табакову, чтобы он тебя посмотрел. На этом сейчас сделаем небольшую паузу, поясню.
13: Театральная среда.
0: У нас с той стороны радиоприемничка. Проси, дружище, сейчас перерыва не будет, сейчас пока фигачим. Значит, у нас с той стороны радиоприемничка. Люди, которые очень любят театр. И не только. Любят, которые что-то красивое, что-то хорошее. И Рижский русский театр имени Михаила Чехова, где ты служишь, дает действительно возможность радоваться. И мы со своей стороны каждую театральную среду даем возможность радоваться нашим.
1: Это правильно.
0: У нас сейчас на данный момент в качестве радости 2 пригласительных билета на визит старой дамы, где ты играешь копа. Или полицейского. Полицмейстера. Значит, соответственно. Смотри, у нас есть 2 пригласительных билета, которые мы хотим сегодня разыграть. У нас есть такая рубричка, которая называется «В шубке Черкеса».
1: Так.
0: «В шубке Черкеса». Или Дублер. Дублер. Ага. Мы ищем человека, который думает, как ты, поступает, как ты. И, соответственно, если их будет несколько, ну, ты случайным числом выберешь одного из. Так вот, мы найдем человека, который думает, как ты, поступает, как ты, и отправим его в зрительный зал на замечательный спектакль «Визит старой дамы».
1: Отлично!
0: Вот, значит, для этого мы сейчас делаем опрос сначала слушателям. Я задаю вопрос, как бы вот они поступили на том, в той или иной ситуации. А потом, спустя несколько минут, может быть, 10-15, мы обратимся уже к тебе. Ага. И ты ответишь на те же самые вопросы. Поэтому пока можешь отдохнуть, молчок. А я буду задавать. Итак, друзья, готовим мобильные телефончики, WhatsApp вам в ручку, и сейчас будете присылать циферки. Их будет всего в конечном итоге 3, потому что ситуации тоже 3. Ну и там единица или двойка, единица или двойка, единица или двойка. Внимание! Думайте, отвечайте за себя. Вот, а если совпадет с Евгением Черкесом, то, соответственно, вы и будете в финале большом. Внимание! Итак, вот вы. Допустим, вам предложение отведать прямо со сковородочки. Это единица. Или отведать из кастрюльки. Ну, если, конечно, никто не видит. Это двоечка. Итак, со сковородки единица, из кастрюльки двоечка. Циферку написали, не отсылаем. Внимание! Выходной без планов. Единица. Выходной по заранее продуманному плану. То есть по расписанию, по сути. Это двоечка. И вот это. Жить у воды – это единица. Жить рядом, назовем, с парком, чтобы не было прям леса. С парком – это двоечка, друзья. Итак, три циферки. 25-45-25-25.
13: Высылай! Театральная среда.
0: Ну, а мы, по сути дела, возвращаемся с того, на чем прервались. Итак, значит, к Табакову на слушание пропустили.
1: А, да, ну, собственно говоря, то есть есть 5 китов, по которым тебя принимают в артисты.
0: Это, давай-ка.
1: Ну, понятно, рассказать стих.
0: Стихотворение. Да. Здесь смотрится, ну, как бы, ну, везде смотрится артистизм свой, но и тут именно...
1: Как ты чувствуешь ритма, да, там, как ты чувствуешь слово, насколько ты убедителен. Стих, проза, басня. Спеть и станцевать. Вот, собственно говоря, когда я предложил спеть Малинина романс, Олег Павлович сказал: не-не, дружище, давай-ка в траве сидел кузнечик, исполни.
0: О.
1: Удалось убедить, что я человек как бы слабо поющий, но уверенно как бы произносящий.
0: А то есть на Малинина посягал?
1: Посягал, да.
0: Кстати говоря, почему? Потому что не жалко или что?
1: Да нет, просто очень нравилась эта песня. И, кстати, что нас объединяет с Фечиным, простите еще раз.
0: Давай, это фамилия. Ты сказал.
1: Он тоже хотел Олег Павлович исполнить
0: Малинина.
1: Малинина, да. А ему сказали: давай в лесу родился елочки.
0: Может, Олег Павлович поэтому ты и остановился? Я тебя, потому что, знаешь, как бывает такое, ну не любишь ты какого-то певца. И тут все выходят. Итак, Александр Малинин. Нет! Нет, достаточно. И ты, значит, тебя принимают.
1: Второй тур. Там всего 3 тура и конкурс. Да. Значит, 3 тура прошли в Риге. Дальше мы поехали в Москву в количестве 18 человек.
0: Москву!
1: На поезде!
0: На поезде?
1: Рига, Москва, в купе, вы представляете?
0: Да. Ничего себе.
1: И еще по незнанию, увидев в купе на столе, значит, там были орешки, значит, пиво, ну, много всего.
0: Закусочки и предложения прямо на столе. Вы
1: поезд
0: все,
1: не есть... успел тронуться.
0: Как уже было съедено
1: как
0: все.
1: Как уже было, пришлось потом расплачиваться.
0: Конечно. Вот так вот познакомились, потом уже в мини-барах были осторожны в гостинице, понимаете.
1: Это взрослая жизнь, как первая пощечина от взрослой жизни.
0: Ну что, богатей.
1: Значит, из 18 отобрали 12. 4 года успешно проучились. Вы знаете, просто как один миг вообще прошло. Ну, какие дисциплины, если интересно. Сценическая речь, сценический бой, сценическое движение. Актерское ремесло, само собой. Фехтование. история зарубежного искусства, история русской литературы, этикет, французский, английский,
0: слушай,
1: экономика.
0: Прошу прощения.
1: Да, пожалуйста.
0: Расскажи, что такое сценический бой.
1: Так, давай. Ну вот, к примеру, если ты играешь Отелло, да, и у тебя по задаче нужно душить...
0: Дездемона должна уметь защитить себя. И вот это и преподается на, значит, на курсах сценического боя.
1: Но тут важный-то момент, понимаете, ведь нашу школу-то, театр, собственно, при котором наша школа-студия имела место быть, основал тот самый Константин Сергеевич Станиславский. И,
0: верю!
1: Вот, нужно верю. То есть ты должен как бы душить так, чтобы зрители, ту самую Дездемону, чтобы зрители поверили, что...
0: Сценический бой подразумевает еще и сценическое удушение. И ножевое там какое-то. То есть вот именно умение отыграть вот борьбу, да, и так далее. Да.
1: Но не нанести увечья вопрос своему партнеру.
0: Желательно всегда нужно договориться.
1: Желательно, нет. Потому что, может быть, в следующем спектакле он тебя будет убивать.
0: Члена вредить. Скажи, пожалуйста, а пощечина это входит в сценический бой? Это тоже? Вот это когда тебе...
1: Любое касание, ну как бы, любой контакт.
0: Подразумевающийся контакт, он идет в бой.
1: Обязательно.
0: Фехтование это потому что классика, и много где придется.
1: Но вот совсем скоро у нас будет премьера 26 сентября «Три мушкетера». Там 100% надо будет фехтовать. Обязательно. Конечно. Он, кстати, моим партнером был. Как вы думаете, кто?
0: Да-да-да-да. Он Фечин. Точно. 18 баллов переходит вам, так?
1: Но, кстати, хочу вернуться к началу. У вас была чуть-чуть устаревшая информация о том, что я 23 года.
0: Ей 5 лет. Ей 5 лет уже. Это же, я говорю, как это было тогда? Это последний раз мы встречались вот именно тогда.
1: 25-й сезон. Вот, понимаете, это практически серебряная свадьба с искусством. Серебряная свадьба.
0: 25-й сезон?
1: Да.
0: В театре?
1: Да. Но в 2001 году мы первый раз играли дипломный спектакль.
0: Что это было?
1: Это был «Белокси блюз» и «Свадьба Кричинского».
0: Так.
1: Это вот мы приезжали сюда, играли еще с московским сержантом.
0: Московский сержант? А чем отличается?
1: Дима Петросян. Дима Петрунь. А Петросян сегодня назвал. Если бы он услышал.
0: Говори, Фещин.
1: Да. Так. А здесь уже играл дядь Миша Боровков.
0: Да.
1: Тоже, кстати, ушел уже про отца.
0: Да ладно, ну все. Ну? Нас видит, нас слышит сейчас. Привет.
1: Да.
0: Привет, дорогой. Так, ну и, соответственно, вот 25 лет, столько ролей. Что из вот самых таких вот любимых? Вот если взять, вот возьми за 25 лет одну роль, которая вот прям вот роль вот, моя, слушайте, моя роль.
1: Вот очень мне нравился Фалалей. Так. В «Село Степанчикове». Тоже, кстати, недолго прошел. Ну, может быть, раз 20-30 мы его сыграли, уже ушел. Но, вы понимаете, из тех спектаклей, которые сейчас, ты, особая теплота, наверное, испытывается к спектаклю «Балдырая». Очень рекомендую тем, кто еще не увидел.
0: Если не видели, ребят, сходите обязательно. Балдырайка получилась... Да, Балдырайка получилась просто восхитительная. Я со скепсисом туда шел, честно говоря, потому что, тема такая, свадьба, да, вот это вот. Вот как бы, она очень хорошо знакомая, но она же... Я подразумевал, что она будет гиперболической такой, где нутро каждого персонажа, оно раскрывается по-своему и так далее. Ну, то, что я получил... Я очень-очень-очень был доволен. Ну, то есть, вот сейчас пока на самом деле, вот Балдырайка это...
1: Балдырайка в топе, да.
0: Да-да-да, это твое прямо.
1: Но,
0: да?
1: Понимаете, тут надо сказать...
0: Про Фалалея просто не сказал. Вот, что было вот такое, что тебе больше всего импонировало в роли непосредственно?
1: Полный непосредственный, природный такой, понимаете, ему нравятся там вот крепостные девки.
0: Да.
1: И он себе ни в чем не отказывает. Вот он какой-то такой природный.
0: Настоящий.
1: Настоящий, счастливый, немножечко юродивый, но...
0: И что? Кайф от этого все равно не меняется.
1: Вернемся к Балдырае. В чем как бы прелесть, да? Очень много зависит в нашем ремесле от режиссера. Какую Элмар Синьков выстроил удивительную атмосферу работы над этим полотном. И надо сказать, что спектакль-то писался, то есть пьеса писалась, вот был написан первый акт,
0: да.
1: А второй акт мы уже занимались сотворчеством. Ну, по крайней мере, такие как бы моменты, вот, которые помогли... Ну, есть понятие «предлагаемые обстоятельства». Мы говорили с Элмором о том, чтобы мой персонаж, ну, там, какой-то момент... выпил алкоголь. Ну, то есть мы придумали, что 7 лет он не пьет. То есть он остался один с тремя детьми, три пацана. Он их выращивал. Ну, то есть и себе поставил, что все, я не пью. И тут на свадьбе...
14: Развязался.
1: Он срывается. Ну, радость-то какая. Ну, по большому счету, Балдера... И, кстати, когда делал Элмор этот спектакль, он говорил, я очень не хочу, чтобы люди обижались. Я это делаю не для того, чтобы обидеть. Это как предложение для разговора. И это факт, что зрители себя чувствуют тоже немножко гостями на этой свадьбе, да? Ну, лучше... Чего там? Лучше один раз прийти и посмотреть, чем вот...
14: Да, но сегодня мы приглашаем с помощью как бы нашей рубрики «В шубке черкеса». Как звучит, конечно, с твоей фамилией просто. Черкеске! Ну вот, мы предлагаем сходить на визит старой дамы. Ну, а Балдырай обязательно, ребята. Обязательно.
0: Хороший.
14: Визит-то, понятно, уже канонический. Ну, а Балдырайка свежее. Да, вот. Я пока на месте. Когда театральный сезон заканчивается? Когда у вас последний спектакль-то будет?
0: 14 числа Балдырая. 14 июня.
14: Нет, я говорю, финал 14 июня.
0: Причем Балдырайка.
14: И Балдырайкой закрывается, да, сезон 2025-2026 года. Да. Соответственно. Так, внимание! В шубке черкеса!
15: Театральная среда.
14: Не видите? Женя постоянно пытается, ну, такое, знаешь, отбивка идет, он снимает, ну, думаю, сейчас будет песня какая-нибудь. Можно передохнуть? Ну, нет, мы продолжим.
1: Уши горят, как вы выдерживаете, Владимир?
14: Кто-то вспоминает. Ничего. У меня тренированные уши. А теперь внимание. Наши ребятки и девчатки дали свои ответы.
0: Да.
14: На конкретные вопросы, которые мы им задавали. Теперь дело за вами.
0: Я согласен.
14: Гроссмейстер. Итак... Выбирай-ка. Есть, ну, смаковать прямо со сковородочки или из кастрюльки навернуть, если никто не видит.
0: Со сковородочки.
14: Так, я, честно говоря, бы тоже так ответил. Я даже не понимаю, почему. Давай попробуем разобраться, почему оно со сковородочки. Потому что там что-то такое жареное.
1: Ну, во-первых, сковородочка, она близка к фамилии Фечин. Почему? Потому что...
14: Это тот самый момент, когда Фечин взял с Фечина 200 евро, чтобы сказать Фечин за интервью 18 раз. Очень похоже.
1: Объяснюсь. Мы с третьего курса жили, снимали двухкомнатную квартиру с Толиком Фечиным и с Дашей Подоляка, которая стала Фечиной.
14: Да, вот так вот получилось. Могла бы стать черкесом?
1: В какой-то момент у нас случился недопонимание.
14: Разлад!
1: На кухне что-то Дарья...
14: Где одна девушка и два мужика, бывает.
1: То ли ей не понравилось, что я вышел на кухню в графской рубашке с воротниками, но без бабочки.
14: Бабочки.
1: Да. И что-то резкое в лицо она мне сказала. И
14: такое бывает у женщин.
1: Моя рука потянулась теперь, к сковородке.
0: Да.
1: Вот
0: да
1: именно
0: что?
1: Она только потянулась.
0: Да ты что?
1: Да. Это был первый и последний.
14: Мы же, конечно же, понимаем, что рука потянулась к сковородке, чтобы убрать сковородку подальше.
1: Это когда и получилось.
14: Погнали дальше.
1: Поэтому сковородка.
14: Сковородку выбираем. Да. Это какой-то триггер из юности.
1: Да.
14: Я понял, ладно. Значит так, дальше. Выходной без планов или выходной по расписанию?
1: Выходной без планов. Это самое, кстати, больное место моей супруги. Она говорит, с тобой так сложно, потому что сейчас ты говоришь «да», а завтра говоришь «нет».
14: Обычно это делают они. Вот, кстати, между прочим.
1: Тут важно перехватить инициативу.
14: Оно-то и понятно. Но все-таки выходной без планов.
1: Да, без планов. То есть это, ну, я как человек творческий. А как пойдет, куда там?
14: Ну, ага. То есть как карта ляжет?
1: Совершенно верно.
14: В этом, да. Значит, выходной без планов — это у нас еще одна единичка, между прочим. Ладно. Так, ну и у нас предложение. Значит, у тебя... Наконец-таки особняк, которому я тебе давно обещал.
1: Да.
14: Ну, тогда проиграл, а сейчас вот как бы, да. Особняк будет у воды или рядом с парком? Я специально не поставил лес.
1: Да, понятно. Ну, давайте.
14: Ну, давай.
1: Пусть все-таки рядом с парком. Рядом с парком.
14: С парком, да?
1: То есть вода.
14: Спарта!
1: С парком, да.
14: Спарта!
1: Спарта!
14: Чемпион! Итак, ребята, 1-1-2.
16: Театральная среда.
14: Все, ребятки, спасибо большое. Вы сделали свой взнос. Мы, кстати, тоже отделили. Вот теперь среди тех, кто 1-1-2, мы буквально через минут 7-8 выберем. А пока вернемся к нашим... К нашим обсуждениям,
1: да.
14: К нашим легеньким дебатам, то, как это было. Значит, мы последнее, за что мы говорили, это любимые спектакли, где вот, ну вот прям, ну такое прям вау! Потому что, ну, работа, она всегда есть работа. Я просто, я пытаюсь, на самом деле, Жень, спасибо тебе за, ну, откровенность, потому что я вижу, как, ну, ко мне ребятки и девчатки приходят, мы с ними разговариваем, я говорю, вот любимые роли, а они каким-то образом так пытаются как бы немножечко так отстраниться. Все роли любим. Но я же понимаю, что вот, ну, вот бывает же такое, что у тебя есть работа и спектакль. И режиссер видит тебя и говорит, вот ты ее хорошо сыграешь. Ты можешь. И ты действительно играешь, и ты действительно можешь.
1: Владимир, а тут, наверное, такое дело, что мои коллеги, они не такие смелые.
14: И красивые. Просто, тогда добавляю же.
1: Они не хотят обидеть режиссера. Потому что вот, ну, какого?
14: А причем если... Нет, подожди.
1: Ну, потому что режиссера, которого ты упомянул, и что вот, ну, как бы тебе горячо и хорошо на этом спектакле.
14: Так подожди, да? ну есть же сценарий, да, есть твои монологи, твои там диалоги и так далее. Но и как бы, ну, под тебя подобрали роль. Это же не значит, что она была написана автором там для тебя, понимаешь? Ну, такого плана.
1: Ты-то работал непосредственно. Наша профессия, она крайне зависима, да, ты должен понравиться режиссеру,
14: понятно, чтобы, да.
1: А вдруг режиссер...
14: услышит другую фамилию и так
1: например,
14: далее.
1: Например, да, Вестур Кариш, например, услышал, что я сейчас на СВХ+.
14: Фечин сказал 74 раза.
1: И он сказал, а почему ты обо мне так вообще ни разу?
14: Где в твоем интервью
1: Кариш?
14: Кариш, понимаешь?
1: Да.
14: Два раза Каринша.
1: Про Петренко говорил, про Элмара.
14: Про Табакова. И даже про Станиславского говорил.
1: А крутой все-таки специалист тоже, да. Вестур Кариш. С ним работать тоже одно удовольствие.
14: Мы очень любим Вестура Кариша.
1: А зовете сюда? Ну, на радио-то зовете Вестура?
14: Как бы, подождите. Мы всегда зовем, и всему свое время. У нас сначала разминка идет, понимаете? Нам нужно как бы... Поэтому на разминке вот уже 5 лет мы как бы вот разминаемся.
1: Женя Черкес, дамы и господа, немножко коммерческой информации. Сейчас вернемся.
17: Mums garšo salgabafeliņš
18: Ar kafiju ietlabi viņš
17: Oh jā
18: Salgabafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
17: Skaršo viņš
18: Jā, kvadrātiņš
17: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšo

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Мебелос LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Готовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Театральная среда.
6: Оу, да. Мадам и месье, у нас на импровизированной сцене в театральную среду Евгений Черкес, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Добро пожаловать. Третья часть. Жень, ну, очень сильно подкупает, конечно, твой подход. Честный. Честность твоя подкупает очень. И там, где другие, вот, ну, ты объяснил, почему, да? Меньжуются, назовем это так, да? Вот, от тебя искренность прет. Слушай, я хочу, сейчас у нас май. Весельчак, май, чародей, веет свежим на нас опахалом. Но я помню прекрасно вот тот момент, когда ты молодой человек, и у тебя впереди там, либо что делать дальше, там, в 15 лет, ты, там, в 9 классе, да? И потом еще и в 12, да?
7: Да.
6: Ну и, соответственно, определение. Вот с профессией и так далее. Слушай, я хочу, чтобы ты сейчас, ну вот на этом, вот на этом настроении, когда, ну, ты под сывороткой правды, судя по всему, я хочу, чтобы ты как специалист, как эксперт, как признанная звезда, вот, все-таки, ну, рассказал, что такое профессия актера и вот направление, когда выбирать, не выбирать, да или нет, потому что актер это всегда круто, ну, кажется. Вот, давай, рассказывай. Обращайся к ним, к ребятам.
7: Мои юные
6: мои
7: друзья.
6: Мои маленькие любители всего.
7: Да, ну, скажем так, это, наверное, этот спич посвящается детям от 5 до, ну, до 30 лет. Скажу, почему. Самое важное, выбирайте в свои... Поймите, что вам интересно в вашей жизни, да? Потому что то, чем вы будете заниматься, и ту долю счастья, которую вы будете получать в своей профессии, она будет вас питать. Понятное дело, что те, кто становятся артистами, ну, не все из них становятся миллионерами, но, может быть, 0,02%.
6: Это те, кто, кого показывают в кино, в каждом фильме. Вот мы берем вот топовых мировых знаменитостей, да. А есть еще все остальные очень хорошие актеры, но им просто, ну, звезды не сложились так, что они, потому что, как мы смотрите, назад немножко отмотаем, потому что все зависит от стечения обстоятельств, от режиссеров и так далее.
7: Но еще важный момент, чтобы ты был готов в тот момент, когда тебе дают шанс. То есть, это одно, чтобы не звезды сошлись.
6: Не профукать шанс.
7: А если ты не готов как бы к этому шансу, то...
6: Итак, постулат номер один. Будьте готовы к тому, что вы не станете...
7: суперзвездой в Голливуде, да?
6: Да.
7: Так. Ну, условно. Можно как бы и на Туманном Альбионе. Хотя, кстати, единицы наших, скажем так, земляков, да, ну и есть наши восточные соседи, ну, тот же Владимир Львович Машков.
6: Машков, да.
7: Он же Голливуд-то покорял.
6: Ну, да. Да, согласен.
7: Но потом принял решение и понял, что ну, его судьба, как бы, да.
6: Все-таки, да.
7: Там.
6: Да, да.
7: Так вот, чем больше умений, вот это я молодым людям говорю, чем больше умений у вас в руках, в вашей голове, чем больше вы знаете языков.
6: Так,
7: чем
6: что вам... еще? Вот давай сейчас, что еще? Короче, все, что, вот чему можно учиться, учись?
7: Учись. Учись, пока дают. Кстати, одно из важных сторон артиста — уметь учиться. Потому что, смотрите, вот сейчас ты играешь там условно дворника, да?
6: Так.
7: тебе нужно понаблюдать за жизнью дворника, понять, почему у него, например, вот такие руки, да, почему у него там мозоли здесь, да, то есть...
6: Почему он метлу держит так,
7: потому что не эдак, да? Почему он в таких рукавицах, там, ну, то есть, условно, потом ты радиодиджея, естественно, ты посмотришь о том, как ведет себя радиодиджей. Есть какие-то, то есть, определенные там выгорания, там, да, ну, то есть, отношение к слову, ну, то есть, уметь наблюдать, уметь это переносить на сцену.
6: Запоминать и потом, значит, принимать и переносить на сцену.
7: Да. Как-то,
6: вот важно.
7: Ну, чего еще хотелось бы сказать молодежи? Читайте. Понятное дело, что самое простое одним пальчиком там в ТикТоке...
6: Свайпить рилса.
7: Да.
6: Так это спасибо. Называется, да.
7: Да. Это самое простое. Но старайтесь стать творцами, а не потребителями. Если уж так нравится сидеть в ТикТоке, ну, придумайте какой-то крутой контент. Реализовывайте себя как творец, а не просто как потребитель. Вот, собственно говоря, вот такие я хотел бы дать советы молодежи.
6: Я хотел бы сейчас, ну, просто немножечко напомнить о том, что мы сказали, как бы, ну, такие вещи сначала, что не все станут суперзвездами, миллионщиками.
7: Это так, миллион. Да.
6: Но есть еще другая сторона, даже если ты не станешь, если тебе не нужны миллионы вот эти вот, тогда
7: то удовольствие от того, что ты делаешь, компенсирует то, что... Ну, пусть у тебя будет бутерброд, ну, не с икрой, а, ну, с хорошим сыром.
6: Колбаской.
7: С колбаской. Ну, конечно, мы говорим о том, что сейчас, ну, такие продукты лучше все-таки нам как-то объединяться с фермерами, которые...
6: Понятно. Лучше объединяться с фермерами. Вот. Но, тем не менее, значит, кайф от твоего выхода на сцену, от этого вот, вот этого ответа зрителя, которого ты порадовал, которого ты поразил, оно перекрывает. Если ты не стремишься зарабатывать миллионы, и вернее, если ты стремишься зарабатывать миллионы, скорее всего, не надо ставить на актера.
7: Да, и не надо в театр идти. Ну, может быть, продюсер, но тоже единицы. Да?
6: Единицы, опять же, сколько становится у нас продюсеров, которые не зарабатывают миллионы далеко.
7: Да.
6: Не. Вот, поэтому. Но, если ты хочешь быть счастливым, наверное, это же и есть, когда тебя благодарят за то, что ты только что сделал для них, вот это, и причем это массово, угу. Это вот эти аплодисменты, вот эти браво, крики, да, то там в зале, они, это действительно имеют, они бешеную магию.
7: Но сколько бы лет ты не занимался этим ремеслом, я про актерское, про выход на сцену, каждый раз, ну, наверное, то же самое у вас перед выходом в эфир, ну, какие-то бабочки порхают, да, ты думаешь, а как это сложится? То есть, как сложится там тот или иной эфир?
6: Нет, да? Ну, не только эфир, но у нас же как бы это, еще и шоумен, радио, не только радиоведущий, то есть мероприятие, сколько бы лет не прошло, все равно ты волнуешься, конечно, ты прорабатываешь. И вот если получилось, ну, как бы, а в основном получается, вот, то тогда кайф.
7: Усыпаешь с улыбкой на устах. Соответственно, счастливы твои папа с мамой, счастлива твоя супруга и дети. В общем...
6: И счастлив ты.
7: Естественно. Да, но и важный момент, ну, я не знаю, я подзаряжаюсь на природе. Я иду в лес, я сижу, значит, с удочкой, я...
6: Ходишь, гуляешь просто, бывает? Потому что когда начинаются грибы, я понимаю, что грибы это как бы лукошка и ножик, да, это понятно. Вот, ну, а просто так пойти в лес погулять без грибов, когда не сезон?
7: Сейчас я беру свою дочурку Мирославу и бегу гулять в лес.
6: Внимание! Серьезно?
7: Да,
6: Значит так, назови любую циферку от 1 до 13. Именно столько правильных ответов у наших примеряющих шкурку.
7: Ну что ж, мы выберем номер 9.
6: 9 сверху или снизу?
7: Давайте сверху.
6: Сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ольга Воробьева. Ольга Воробьева сегодня становится абсолютной победительницей нашей легкой игры, которая называлась «В шубке черкеса».
7: Ольга, поздравляем вас!
6: Поздравляем! Приглашаем на визит старой дамы. Ну и, конечно же, Евгений Черкес, наш прекрасный, наш знаменитый, наш приятный, наш честный. Вот. И готовый к новому сезону.
7: Спасибо.
6: К грибному. И напоминаем, что театральный сезон в этом году заканчивается 14 числа июня месяца. Спектаклем
7: «Балдырая». А ближайший спектакль с моим участием завтра. Робин Гуд.
6: Very good.
7: Евгений Черкес, дамы и господа, Рижский радиотеатр имени Михаила Чехова в гостях у театральной среды. Спасибо.
5: Театральная среда.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Силини. Она встречается в 2 часа дня с партией «Прогрессиве». Минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Вызов поступил в область Элкшню. Там был пожар в двухэтажном жилом доме. Государственный центр доноров крови сообщил об острой нехватке крови нескольких групп. Синоптики прогнозируют, в ближайшие дни в Латвии станет теплее, а с воскресенья возможно два сценария, как дальнейшее повышение, так и понижение температуры.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Вызов поступил в волость Элкшню. Из-за неправильной эксплуатации обогревательного оборудования загорелись вещи на первом этаже двухэтажного жилого дома. Образовалось сильное задымление. Из помещений спасли человека, его передали медикам. В целом за сутки пожарно-спасательная служба получила 51 вызов. Из них 17 на тушение пожаров, 19 на спасательные работы и 15 вызовов оказались ложными. Государственный центр доноров крови сообщил об острой нехватке крови нескольких групп. Нулевой и А группы с отрицательным резусом, а также групп А и Б с положительным резус-фактором. Кровь можно сдать как в постоянных пунктах центра, так и на выездных акциях. Например, сегодня до 2 часов дня доноров ждут в Риге у Олимпийского центра Риме. Завтра днем донорский автобус будет стоять у входа Э торгового центра Акрополя, а в пятницу рядом с больницей травматологии и ортопедии и возле Елговской клиники. Постоянно кровь принимают по основному адресу донорского центра в Пардаугаве, улице Селпилс 9, а также в больнице Гайлезерс и в пункте Сакта на бульваре Бривибас 32. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эвики Силини, в которое входят три партии. Премьерская Яуну Венотиба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Глава правительства Силини встретится в 2 часа дня с лидерами партии «Прогрессиве», чей представитель Андрис Спруц подал в отставку с поста министра обороны на фоне инцидентов с дронами в Латгале. Это основательно расшатало правительство. Утверждение нового министра обороны в Сейме под большим вопросом. Сейма предложила в качестве кандидата своего советника по военному сотрудничеству, полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который тесно работает с Киевом и уже обещал быстро внедрить в Латвию украинский опыт защиты воздушного пространства. Голосов для назначения Мелниса министром обороны в Сейме пока явно не хватает. К тому же, согласно коалиционному соглашению, Министерство обороны контролирует не премьерская партия Яуна Венотиба, а партия «Прогрессиве». Ее представители обвинили Силини в неспособности управлять правительством. Сегодня, после встречи с Силини, прогрессивные должны сообщить, покидают они коалицию или остаются, и если да, то на каких условиях. Пока новый министр обороны не назначен, его обязанности исполняет сама премьер. Сегодня региональные автобусные перевозчики собираются обсуждать с чиновниками Минсообщения и представителями латвийских самоуправлений резкий рост цен на топливо. Бизнес давно требует увеличить суммы контрактов с государством на перевозки, чтобы эти контракты учитывали стремительное увеличение затрат. Это дополнительные расходы для госбюджета, и лишних денег там нет. Еще одна тема для обсуждения – это состояние дорог, региональных и местных дорог, которые важно, что важно в том числе для проведения школьной реформы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее, а с воскресенья возможно как дальнейшее повышение, так и понижение температуры в зависимости от направления ветра. Предстоящая ночь, как и сегодняшний день, будет прохладной. Будет ночью от 2 до 7 градусов выше нуля, и местами возможны заморозки на почве. Завтра днем воздух прогреется по Латвии от 13 до 18 градусов. В пятницу и субботу будет плюс 18, плюс 23. На побережье прохладнее. В ближайшие дни ожидается переменная облачность, слабый или умеренный ветер, временами дожди, возможно, и гроза. Больше осадков синоптики при этом прогнозируют в выходные, в субботу и воскресенье. В конце этой и начале следующей недели Латвия окажется на стыке двух атмосферных фронтов между прохладным воздухом на западе и знойным на востоке. Соответственно, есть два основных сценария. Если подует восточный ветер, то местами по Латвии в начале следующей недели может быть до плюс 28 плюс 30 градусов. Однако есть высокая вероятность, что ветер все-таки будет не восточный, а северный или северо-западный. Такой ветер принесет прохладный воздух с моря, поэтому жары не будет. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс.

дождливый дождик. Дождливый день ожидается сегодня, 13 мая, на протяжении всего дня. Вот сейчас загляну я в погоду. Да, тут тучи, тут дождь, тут вероятность осадков. Где 60, где 70, где 75 и даже 80%. А вообще на сегодня здесь у меня показывает 100% дождь. Ну, то есть на протяжении всего дня, так или иначе, в какой-то из частей нашей замечательной страны будет дождь. Так что возьмите, пожалуйста, зонтики и что-нибудь еще, что вас от него укроет. И нас не забывайте тоже. Мы будем, повторюсь, пытаться создавать солнечное настроение. Я уверена, что у нас это получится. Удивительная просто театральная среда выдалась. Вместе с блистательным артистом, актером Евгением Черкесом, с большим удовольствием прослушала тоже интервью. И, кстати, мы сегодня тоже уделим время театру, потому что у меня есть пригласительные на одну из постановок. Я думаю, что, может, в рамках будущего часа устрою конкурс и разыграю для того, чтобы люди, кто действительно любит культурную жизнь, смогли себя порадовать и сходить с кем-то из родных и близких. Ну, а мы продолжаем вот эту театрально-дождливую среду, 13 мая. Кстати, вы знаете, что запах дождя имеет собственное название? Я никогда не знала, сегодня для себя открыла новое слово. Это петрикор. Да-да, это аромат, который появляется, когда капли дождя падают на сухую землю. И я думаю, что многие из вас кайфуют даже вот от этого запаха весеннего, летнего дождя. Да, вот этот особый-особый запах. Он называется, теперь я буду знать, это петрикор. Какой петрикор потрясающий. В общем, ученые выяснили, что люди способны чувствовать его даже лучше некоторых животных. И вот в списке самых приятных, хороших, ну, таких как бы запахов, которые люди людям нравится, это тоже он входит.

0: Ходит, вот, например, запах скошенной травы, кто-то любит запах свежего журнала, кто-то любит запах кожи. Ну вот каждому человеку нравится какой-то определенный свой запах, запах денег, которые вроде и не пахнут особенно. Всем мы еще раз прекрасного настроения, движемся вперед.
1: СВХ+.

0: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijam 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
8: SVK Plus.

0: Всем классного настроения желает радиостанция СОХА+. Я вчера таки смогла посмотреть пелый. Вот поэтому сегодня и плохо выговариваю некоторые буквы, потому что не выспалась особо. Первый полуфинал Евровидения, не знаю, всегда меня манят эти песенные конкурсы. Практически каждый год слежу, смотрю, даже голосую. Но вчера не было возможности у жителей Латвии голосовать. Во втором полуфинале 14 числа можно будет голосовать, ну, кроме как за нашу исполнительницу, за других. Да, в Вене завершился первый полуфинал международного песенного конкурса, и по итогам голосования телезрителей и национальных жюри были определены первые 10 участников, которые продолжат борьбу за победу в финале. За 10 путевок в решающий этап конкурса боролись представители 15 стран. В число финалистов вошли одни из главных фаворитов нынешнего сезона. Букмекеры там, мол, вообще прочат им победу. Дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркунина. Вы знаете, я вчера впервые посмотрела их выступление. Ну да, как бы окей, но чтобы они как-то особо выделялись на фоне других. Нет, не то, что у всех все плохо так же. Очень интересный был номер, действительно. Скрипка, там в огне все. Этот парень так старался, артистизм включил на максимум просто. Но не знаю, как-то меня почему-то не зацепили финны, но я не особый тут музыкальный критик, смотрела, вот. Дальше. Кроме них, финал прошли Ноам Беттена из Израиля, там парень пел на трех языках, включая французский, очень миловидный исполнитель. Рэпер Сатоши из Молдовы, но он был там не один, а очень такой номер яркий. Женщина в большом красном платье. Фелиция из Швеции, женский квинтет Лелек из Хорватии. Мне очень понравился литовец. Причем он как-то пел что-то там на Макарас, а мне показалось, что Фантомас. Он был так интересно. У него был такой грим, знаете, вот как реально, мне напомнил чем-то Фантомаса, но очень такого романтичного. И мне понравился этот парень, я буду за него болеть, и очень прекрасно, что наши соседи-литовцы вошли и попали в финал. Еще девушка очень тоже такая симпатичная, Алисия из Польши, тоже мне понравилось ее выступление. А вот рок-группа «Лавина» из Сербии, реально, как лавина музыкальная, были, что они там вытворяли, «Рамштайн отдыхает». И еще «Сила» из Бельгии. Вот. Так, что еще? Представлявшая Эстонию группа «Ванила Ниня» в финал не прошла. Очень жалко, потому что девчонки действительно, во-первых, красавицы, обалдеть. Три блондинки, одна поет, вторая тоже, там третья кто на гитаре. Очень красивый номер, но жаль, не попали. И оставшиеся 10 финалистов определятся уже завтра во втором полуфинале 14 мая, в котором будет участвовать представительница Латвии, певица Атвара. Финал конкурса пройдет в субботу, 16 мая в Вене, и автоматически в него допущены представители Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также Австрии, как страны-победительницы прошлого конкурса. И вот итальянцы и французы тоже вчера в рамках первого полуфинала, ну, просто показали свое выступление. Из Италии очень приятный дяденька такой, миловидный, не челентан, конечно, но что-то сам по себе мне очень нравится итальянский язык, он певучий, он красивый, поэтому с большим удовольствием послушала их выступление. 11 часов и 25 минут. Еще раз пожелаем нашей артистке Атваре успехов и победы в полуфинале для начала. Ну, а потом надеемся, что она выйдет в финал.
1: СВХ+.

все время, ни дня не было, чтобы любовь не прислала какую-нибудь красивую открытку. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Любовь, здесь и сердечко, здесь и голуби белые. Ой, опять замуж захотелось. Но нет, я замужем, слава богу. Так, что еще? Сережа Риш.

0: Это у нас с вами обратная связь. Используем этот телефон и для общения, а также, безусловно, и для дорожной информации. Если есть что сказать, я была бы очень признательна, мы бы передали дальше радиослушателям, кто за рулем, чтобы их предостеречь от какой-то ситуации внештатной на дороге. Ну и вообще, внимание водителям, в Сигулде, в центре города, временное ограничение движения с сегодняшнего дня и до пятницы 15 мая на региональной автодороге Инсиемс-Сигулда-Кегумс, П8, на участке улиц Райани-Аусекля, от перекрестка с улицей Цесу до железнодорожного переезда местами будет ограничено движение по одной полосе. Причина – строительные работы. Как сообщили дорожные службы, прошлой осенью компания «Вианова» завершила реконструкцию этого участка, однако позже в отдельных местах была выявлена повышенная пористость асфальтового покрытия, и сейчас подрядчик устраняет дефекты за собственный счет в рамках гарантийных обязательств. Гарантийный срок на реконструированный участок составляет 5 лет, и все выявленные недостатки строитель обязан устранять самостоятельно и в установленные сроки. Напомню, что в рамках этого проекта в центре Сигулды обновили дорожное покрытие, установили современное LED-освещение, а также улучшили безопасность и комфорт для пешеходов и других участников движения.
1: СВХ+.

Kedlevsiz. Только хиты. Только твоя музыка.

окно, Антон вот тоже прислал здесь такую фотографию. Видимо, это ваше селфи, но как-то не особо вас видно. Тем не менее, он всем слушателям желает классного дня и целует. Спасибо большое, Антон. Вот передаю ваш поцелуй, передаю дальше. А кто-то дальше, вы передайте следующему. Да, вот вы тому. Давайте поцелуемся все вместе. Иван пишет: «Юху, Полин, хорошего настроения, классного эфирного времени. А я сегодня проспал и только еду на работу». Ну, Иван, я желаю вам успехов. Главное, чтобы вас там не отругали на работе. Хотя, может быть, вы сам занимаете должность руководящую и можете себе позволить иногда и проспать. Почему нет? На календаре 13 мая, и знаете, сегодня среди праздников один очень такой желтенький, такой хорошенький, такой пушистенький, потому что сегодня Всемирный день одуванчика, и удивительно, но одуванчик во многих странах считается не сорняком, а настоящим продуктом. Например, во Франции и Италии молодые листья одуванчика часто добавляют в салаты и подают в ресторанах, как вам. В Бельгии из цветков делают домашнее вино, а в США и Канаде популярно варенье из одуванчиков, и его еще называют солнечным вареньем. Корни растения в Германии и Польше иногда обжаривают и используют как основу для напитка, напоминающего кофе, а в Китае одуванчик вообще применяют не только в кулинарии, но и заваривают как травяной чай. Вот такой он весенний цветочек, одуванчик. Можете сейчас много же одуванчиков тоже поэкспериментировать и что-нибудь вкусненькое приготовить. Кстати, если кто сейчас поздний завтрак у кого или наоборот ранний обед,

0: сервера. Радио СВХ плюс.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: часов и 49 минут на календаре 13 мая. Недавно мы с вами отмечали день одуванчиков, потому что сегодня он и исправляется. Я рассказывала о том, что одуванчик во многих странах считается не сорняком, настоящим продуктом. И слушатели тоже поделились некоторыми воспоминаниями, например, из детства. Арсений. Моя бабушка каждый май собирала одуванчики и делала из них сироп. Говорила, и вкусно, и для настроения полезно. Так, еще есть от Анжелы. Никогда бы не подумала, что одуванчики можно есть. В детстве из них только венки плели. Теперь захотелось попробовать то самое варенье из одуванчиков. Звучит очень по-весеннему. Также вот спасибо Любови. И у нас есть Любовь от одна, первая любовь, вторая. Вы шлете очень красивые открытки. Здесь теперь танцующий котик, и написано «I love you». А Иван прислал селфи. Иван, напомню, поделился тем, что проспал и только едет на работу. И вот прислал свое селфи. Я сказала, что главное, чтобы Иван вас не отругали. А он пишет: «Отругают еще как! Начальство Ивана, кто сейчас едет на работу, не ругайте его, пожалуйста, пощадите». Тата пишет: «Добрый день, у природы нет плохой погоды. Слушаю радио, пританцовываю и готовлю картошечку молодую. Каждая погода хороша с радио СВХ плюс. Спасибо вам огромное». Может, проще, надо проще
1: не читать мир между строчек. СВХ плюс.

0: короче.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Днем по стране от 7 до 11 градусов тепла. В Лепе и Венсполсе плюс 7, плюс 8. В Даугавпилсе и Резекне максимум плюс 9. В Риге до плюс 10, днем дождь.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Государственный центр доноров крови сообщила об острой нехватке крови нескольких групп. Синоптики прогнозируют, в ближайшие дни в Латвии станет теплее, а с воскресенья возможны два сценария. Либо дальнейшее повышение температуры, либо ее понижение.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что минувшей ночью при пожаре под Екапелсом пострадал человек. Вызов поступил в волость Элкшню. Из-за неправильной эксплуатации обогревательного оборудования там загорелись вещи на первом этаже двухэтажного жилого дома. Образовалось сильное задымление в помещениях. Оттуда спасли одного человека, его передали медикам. В целом за сутки пожарные спасатели получили 51 вызов. Из них 17 на тушение пожаров, 19 на спасательные работы. 15 вызовов оказались ложными. Государственный центр доноров крови сообщил об острой нехватке крови нескольких групп. Нулевой и А-группы с отрицательным резусом, а также групп А и Б с положительным резус-фактором. Кровь можно сдать как в постоянных пунктах центра, так и на выездных акциях. Например, сегодня до 2 часов дня доноров ждут в Риге у Олимпийского центра Риме. Завтра днем донорский автобус будет стоять у входа Е торгового центра Акрополя. А в пятницу рядом с больницей травматологии и ортопедии, а также возле Елговской клиники. Постоянно кровь принимают по основному адресу донорского центра в Пардаугаве, улица Селпилс, 9, а также в больнице Гайлезерс и в пункте Сакта на бульваре Бривебас, 32. Сегодня должно стать ясно, что будет с правительством Эвики Силини, в которое входят три партии – премьерская Яун Венотиба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Премьер Эвика Силини встретится в 2 часа дня с лидерами партии Прогрессиве, чей представитель Андрис Спруц подал в отставку с поста министра обороны на фоне инцидентов с дронами в Латгале. Это основательно расшатало правительство. Утверждение нового министра обороны всеми под большим вопросом. Силини предложила в качестве кандидата своего советника по военному сотрудничеству, полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса, который тесно работает с Киевом и уже обещал быстро внедрить в Латвию украинский опыт защиты воздушного пространства. Голосов для назначения Мелниса министром в Сейме пока явно недостаточно. К тому же, согласно коалиционному соглашению между партиями, Министерство обороны контролирует не премьерская Яуна Венотиба, а партия Прогрессиве. Ее представители обвинили Силиню в неспособности управлять правительством. Сегодня после встречи с ней прогрессивные должны сообщить, покидают они коалицию или остаются, и если да, то на каких условиях. Пока новый министр обороны Латвии не назначен, его обязанности исполняет премьер Силиня. Этим летом голубой флаг будет поднят в 14 местах для купания по Латвии, в том числе впервые на пляже Даугавгрива в Риге и на пляже Варзас в Лимбургском крае. Голубой флаг – это эко-сертификат, заявленная цель которого подтверждать, что пляж соответствует ряду критериев, включая качество воды, безопасность и информирование отдыхающих по вопросам экологии. Получение голубых флагов стоит денег. К примеру, Юрмала отказалась участвовать в этой программе еще в 2019 году. В городской думе тогда объяснили, что расходы существенно выросли и стали несоразмерными. Если раньше за 7 флагов для 7 пляжей платили примерно 700 евро в год, то потом сумма выросла до 1200 евро за один флаг, то есть для Юрмалы до 8500 евро за все, плюс больше 30 тысяч евро требовалось еще на выполнение административных требований программы. Расценки в этом году не уточняются, но, очевидно, речь идет тоже о десятках тысяч евро. Список латвийских самоуправлений, которые могут себе позволить платить за голубые флаги для своих пляжей, сейчас выглядит так. Рига, Вентспилс, Лепая, Даугавпилс, Саулкрасты и три края – Екапилсский, Лимбашский и Тукумский. Больше всего голубых флагов, 4, будет в столице – на пляжах Вецаки, в Акербуле и Даугавгриве, а также на озере Бабелите. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии станет теплее, а с воскресенья возможно как дальнейшее повышение, так и понижение температуры в зависимости от направления ветра. Предстоящая ночь, как и сегодняшний день, будет холодной от 2 до максимум 7 градусов выше 0. Местами ночью возможны заморозки на почве. Завтра днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу и субботу будет от плюс 18 до плюс 23, на побережье прохладнее. В ближайшие дни ожидается переменная облачность, слабый или умеренный ветер, временами дожди, возможно и гроза. Больше осадков синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье. В конце этой и начале следующей недели Латвия окажется на стыке двух атмосферных фронтов между прохладным воздухом на западе и знойным на востоке. Соответственно, есть два основных сценария. Если подует восточный ветер, то местами по Латвии может быть в начале следующей недели вплоть до плюс 28, плюс 30 градусов. Однако есть высокая вероятность, что ветер будет все-таки не восточный, а северный или северо-западный. И он принесет прохладный воздух с моря, соответственно, жары не будет. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: ВХ плюс. Сегодня у нас оранжевое и желтое, в том числе, настроение, потому что весь мир 13 мая отмечает день одуванчика. И вот многие наши радиослушатели, кстати, мы уже обращали внимание на рецепты всякие разные, там вино из одуванчиков и так далее, реально приготавливали что-то. Скажем, Тата пишет, одуванчики очень вкусные. Мед, собрать цветочки, вымочить, слить воду и варить, как варенье, вкуснятина. И с ней согласна Натали, потому что тоже вот прислала сообщение. Добрый день, делала варенье из одуванчиков, получалось по вкусу похоже на мед. И Андрей тоже пишет, ага, помню из детства пропорции на сироп 300 цветков на 1 килограмм сахара. Странная эта вещь, память, пишет Андрей. Не помню, что делал позапрошлый четверг, а 35 лет назад про одуванчики помню. Да, ну, наверное, это были очень теплые ваши воспоминания из детства. Мне кажется, что как раз в то самое время мы и веночки плели, и если кто-то что-то из родных, бабушка там приготовила, это же очень-очень прекрасно. Так что сегодня прекрасный, замечательный, отличный повод сменить свой рацион. Можно разнообразить его супом, вином из одуванчиков, украсить свой наряд ярко-желтым цветочным ободком. Почему нет? К слову, кто сейчас отправляется на обеденный перерыв, я хочу пожелать вам приятного аппетита.
1: СВХ плюс.
2: Долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
5: 8 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
6: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
5: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеша Сервис».
6: Вы просто не понимаете, какая это удача.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

на календаре. Сегодня 12 часов и 19 минут. Мы как-то так вот, получается, отмечаем Всемирный день одуванчиков. И вы не против. 25-45-25-25. Здесь присылают много разных рецептов варенья из одуванчика и так далее. А вот Ольга пишет: добрый день, хорошего вам эфира. Спасибо, Олечка, вам классного дня. А мы вчера с детьми венки из одуванчиков плели. И вот здесь ваш сынишка, класс вообще, очень-очень красиво. Спасибо большое. Напишите, как зовут. Очень интересно. И большой привет передавайте от тети Полины. Любовь прислала... Ой, теперь Любовь присылала нам открытки, как фотография. Теперь целое видео красивое. С добрым днем. И здесь тоже одуванчики. Тата пишет: одуванчик, как солнышко, радует глаз и пищевод. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Желаю здоровья. Ближе к природе. Спасибо большое. Давайте прямо сейчас мы еще с вами заглянем в гороскоп. После полудня 13 мая звезды советуют немного сбавить темп и внимательнее прислушиваться к людям вокруг. Это хорошее время для спокойных разговоров, наведения порядка в мыслях и маленьких решений, которые давно откладывались. Во второй половине дня может неожиданно появиться желание что-то изменить. Маршрут домой, планы на вечер или даже взгляд на привычные вещи. Именно такие спонтанные мелочи сегодня способны поднять настроение. Астрологи также советуют не спорить по пустякам. Дождливая среда лучше подходит для уюта, музыки, теплого чая и внутреннего спокойствия. И если сегодня судьба дает возможность немного отдохнуть, соглашайтесь без чувства вины.

По стране плюс 7, плюс 11. В Лепе и Венспилсе плюс 7, плюс 8. В Даугавпилсе и Резекте максимум плюс 9. В Риге до плюс 10. И дождик сегодня. Да, преимущественно пасмурная погода, но у нас все равно солнечное настроение еще из-за того, что 13 мая отмечают Всемирный день одуванчиков. Вы продолжаете присылать мне классные фотографии. Вот Дарья прислала фотографию своего питомца в одуванчиках и с венком тоже из одуванчиков на голове. Собака очень красивая, порода золотистый ретривер. Я как собачница вот от умиления здесь вообще сижу, умиляюсь, восхищаюсь. Просто бусечка, хочется потискать. Большой-большой привет. Так, Сергей пишет, тетя Полина, бригада Вечного Солнца, передает вам привет и пожелание приятного дня. Спасибо, дядя Сережа. А тетя Полина я стала, потому что я передавала привет мальчику и выяснила, что зовут его Луис. И Сахаплюс у нас, пишет Ольга, дома обычно играет и с утра, пока собираемся в садик, и выходные. Так что он тоже ваш слушатель. Супер, это очень приятно. Передавайте привет. И также от Ольги тоже пришло здесь сообщение. Цветочки, одуванчики, это классно. А у меня есть очень интересная такая новость. Я думаю, что многие знают группу «Металлика». И представляете, выступление в Греции этой американской метал-группы вызвало небольшие подземные толчки, которые зарегистрировали специалисты Афинского геодинамического института. Концерт состоялся 9 мая на крупном стадионе на севере греческой столицы и собрал более 80 тысяч зрителей. По данным сейсмологов, оборудование зафиксировало так называемые концертные толчки, слабые вибрации, вызванные синхронными движениями и прыжками тысяч поклонников. Как отмечает издание, система мониторинга в режиме реального времени показала колебания, возникшие из-за согласованных перемещений публики во время выступления. На концерте «Металлика» исполнила свои самые известные композиции, также представила необычные музыкальные номера. В частности, музыканты сыграли вариацию темы из фильма Грека Зорбы песню «You Don't Fit Anywhere» греческой рок-группы «Tribes». Кстати, это не первый случай, когда даже землетрясение небольшое зафиксировано во время выступления «Металлики». Подобный случай произошел и в мае прошлого года, когда они выступали в Блэксбурге. Тогда сейсмологи зафиксировали колебания в момент исполнения песни «Enter Sandman». Тогда около 60 тысяч зрителей начали одновременно прыгать на стадионе. Но «Металлика», конечно, группа фанатов по всему миру. Огромное количество, ведь она была основана уже достаточно давно, более 40 лет назад, в 1985 году в США и входит в зал славы рок-н-ролла, является обладателем нескольких премий.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Больше людей выбирают жизнь без алкоголя. Это уже называют новым мировым трендом, особенно среди молодежи. Вот молодежь чаще выбирает так называемый формат sober curious, то есть осознанный отказ или сокращение алкоголя вместо шумных вечеринок, спорт, путешествия, ранние подъемы, забота о здоровье и даже специальные безалкогольные бары с авторскими коктейлями. Во многих странах продажи безалкогольных напитков растут рекордными темпами, а трезвый образ жизни постепенно становится не ограничением, а стилем. Более того, вот как сообщает Euronews, мировое потребление вина продолжает снижаться, и в 2025 году жители планеты выпили 208 миллионов гектолитров вина на 2,7% меньше, чем годом ранее. По сравнению с 2018 годом падение составило уже 14%. Вот такие данные приведены в новом отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Да, сокращенно OIV. Эксперты связывают снижение спроса с изменением потребительских привычек, экономической нестабильностью, последствиями пандемии, инфляции, геополитической напряженностью, а также, как я уже сказала, тем, что сейчас все больше людей выбирают трезвый образ жизни, жизнь без алкоголя. Называется это «Sober Curious».

Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Мебелос LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bonnet Zips ABC. Компрессор вакуум, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bonnet Zips ABC.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: SVH+.

0: вам, дорогие радиослушатели, 25-45-25-25, то, что вы делитесь своим самым сокровенным, своими родными и близкими, фотографии личные присылаете и селфи. Вот тут у нас Наташа прислала селфи, она в таком веночке из одуванчиков. Сегодня 13 мая, Всемирный день одуванчиков, и у нас как-то весь эфир, можно сказать, пропитан этой приятной, ярко-желтой, солнечной тематикой. Сегодня особенно необходимо нам солнце, потому что пасмурная погода. И вот Руслана прислала тоже фотографию своего питомца, настоящего члена семьи, Леня в одуванах, и здесь бульдожка. Ну, я не могу. Вот вы что вы со мной делаете? Я же собачница такая, что вот все эти фотографии, они меня переполняют какой-то любовью к этим созданиям. Обожаю собак. Не знаю, вот ангелы наши просто... Хотя я и кошатница в том числе. Две собаки, две кошки и с недавнего времени еще два попугая. Причем вот неразлучники. Мы как-то не подумали, приобрели попугаев и потом начали про них изучать. И казалось, что это самые сложные в содержании попугаи. Они очень бардачные, они очень громкие, они ведут себя агрессивно, их очень сложно приручить. Не знаю, как с ними справиться, но, тем не менее, тоже дали им имена Рекуша и Каркуша. Посмотрим. Говорят, от 5 до 10 слов, тоже они мало слов могут выучить, но могут. Главное, приличные какие-нибудь слова, чтобы повторяли. Мы вроде в обиходе в семье нормально выражаемся, хотя по-всякому бывает. Спасибо вам за ваши фотографии еще раз. А одуванчики еще я не знала, оказывается, очень пунктуальные цветы, если можно так выразиться. Они раскрываются ровно в 6 утра, а закрываются в 3 часа дня. И якобы по ним можно сверять часы. Не знаю, обманывают ли или так на самом деле и есть. Можно будет проверить. Вот я в 3 часа выйду из эфира, как раз когда здесь Дима Харов окажется, и посмотрю, закрыты ли одуванчики или все еще открыты.
1: СВХ плюс.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: 13 мая, Всемирный день одуванчиков. Много разных сообщений от вас приходит, дорогие слушатели. Я сказала, что одуванчики еще очень пунктуальные цветы. Я, честно, взяла, зато и продаю. Прочитала, что якобы они ровно в 6 утра распускаются, ровно в 3 дня обратно, закрываются. Виктория спрашивает, по какому времени одуванчик ориентируется, летнему или зимнему? Я не знаю, я выйду из студии, спрошу у одуванчика. Ну а что, у ясеня и тополя можно спрашивать? А мы будем спрашивать у одуванчиков. Наталья тут вот, кстати, человек, который наверняка использует одуванчики в приготовлении чего-нибудь вкусненького. Здесь вот два ведерка насобирала. Скорее всего, будет варенье какое-нибудь варить. Ну а сегодня дождливый день. И знаете, вот в ТикТоке меня повеселил новый весенний тренд. Такие непромокаемые панамы. Мода все больше уходит в сторону практичности. Вот теперь головные уборы должны не только выглядеть стильно, но и реально спасать от непогоды. И классическая панамка теперь получила так называемый апгрейд. Водоотталкивающие ткани, мембранные материалы и пропитки, которые не боятся ни дождя, ни моросящей весны. Берешь такую панаму, даже если забыл зонт, хоп, надел себе, вышел, голова не промокла, все с тобой в порядке. И такие модели уже активно появляются в уличной моде. Их носят в Скандинавии, Великобритании, где дождик почти ежедневная история. Вот. Так что непромокаемые панамы сегодня становятся таким способом самовыражение, расцветок тоже масса. Здесь и базовые, конечно, варианты, и черные, и серые хаки для городского минимализма, то, что мы любим. Но отдельный тренд – это анималистичные принты. Здесь вам хотите леопардовую панамку, зебра, змеиная кожа и даже стилизованные тропические узоры. Все это сейчас активно перекочевывает из летней моды, назовем ее в дождевую. Так, что, 12 часов 57 минут, уже у нас появился Владимир Новодворский. Да, веселится, но скоро будет серьезный, потому что ознакомит нас с самыми актуальными новостями. Не переключайтесь.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди. Местами, возможно, гроза. Ветер умеренный. Днем температура воздуха от плюс 7 до плюс 11. В Лепе и Венспилсе 7-8. В Даугавпилсе Резекне максимум плюс 9. В Риге до плюс 10. И дождь в течение дня.
0: Радио СВХ плюс.

0: премьера Эрика Силлоня утратила доверие общества и политических сил, считают в Союзе зеленых и крестьян. Клиенты взволнованы сообщениями от Air Baltic об отмене рейсов. Умер Владимир Молчанов. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Эрика Силлоня в целом утратила доверие общества и политических сил, заявил сегодня заместитель председателя правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Аугулис также отметил, что его партия всегда готова разговаривать как с оппозиционными национальным объединением и объединенным списком, так и с коалиционными, новым единством и прогрессивными, чтобы обеспечить нормальную работу в оставшиеся до выборов месяцы. Аугулис признал, что возможен также вариант технического правительства. Сегодня фракция прогрессивных планирует обсудить с премьером Эвикой Силлоне ситуацию после отставки министра обороны и затем принять решение о продолжении работы в правительстве. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил латвийскому телевидению посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. «Их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооружения нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил», сказал Рекстинш. Пользователи социальных сетей обеспокоены сообщениями от Air Baltic об отмене рейсов на некоторых маршрутах. Представитель Air Baltic Аугуст Зилбертс отметил, что изменения являются частью стандартной оптимизации маршрутной сети с учетом спроса и расходов, в том числе включая рост цен на авиационное топливо. Где это возможно, Air Baltic стремится минимизировать влияние на пассажиров, предлагая альтернативные стыковки. Пассажирам, чьи рейсы затронуты изменениями, предоставляется возможность выбрать другой рейс за 2 недели до или после первоначальной даты поездки, либо запросить возврат денежных средств, пояснили в Air Baltic. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, отмечают экономисты, оценивая последние данные по инфляции. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов пояснил на ЛСМ, что снижение цен на топливо после пика было обусловлено как немного более низкими мировыми ценами, так и сниженным акцизным налогом на дизельное топливо. Если мировые цены на дизельное топливо резко не вырастут, есть надежда, что действие пониженной ставки акциза на дизель не будет продлено. Чем меньше средств в бюджет получит от акциза, тем меньше денег будет у государства, чтобы компенсировать рост стоимости коммунальных услуг в следующем отопительном сезоне. Учитывая глобальный рост цен на природный газ, это может стать особенно актуальным в следующем отопительном сезоне, отметил экономист Банка Латвии. Президент США отрицает, что у него была договоренность с президентом России по поводу передачи Украины России всего Донбасса. Также Дональд Трамп добавил, что, по его мнению, конец войны в Украине уже совсем близок, но никаких подробностей не привел. Кроме того, президента США спросили, считает ли он, что может посетить Россию в этом году. Он вновь заявил, что уладил 8 войн и сделает все необходимое для урегулирования войны России с Украиной. Журналист и телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет. Молчанов был ведущим популярной телепрограммы перестроечных времен. До и после полуночи также успел какое-то время поработать в Латвии в качестве ведущего утренней программы. В интервью «Медузе» Молчанов рассказывал, что во время январских событий в Вильнюсе в 1991 году он отказался вести программу «Время» и выкинул партбилет. По его словам, программу ему оставили, но стали приходить в монтажную, подглядывать, что мы монтируем. Это были новости на СВХ Плюс, и следующий выпуск через час.
1: Покупая бытовую технику «Горения» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА «Дамбия 3А». ПТА «ЛВ».

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

17 часов и 11 минут. Всем доброго дня и прекрасного настроения желает радиостанция «Сухоплюс». Еще 2 часа вместе с вами Полина Кузьмина. Всем привет, всем классного настроения. 13 мая, сегодня среда. И напомню, что именно по средам и средам в нашем утреннем радиоэфире выходит программа «Театральная среда». Сегодня гостил замечательный артист, актер Евгений Черкес. Мы прям тут все влюблены теперь. И раньше обращали внимание на его талант, но сейчас еще и лично познакомились. Действительно, очень классный артист. И сейчас, любители театра, внимание, у меня есть к вам предложение. Я хочу разыграть билеты в театр на спектакль «Турист», причем премьера 25 числа, только мая, Артурса Дейтиса. У вас есть возможность выиграть 2 билета на 28 число. Они вот у меня есть, а могут быть у вас. Это необычная постановка, основанная на реальном путешествии автора, его личных наблюдениях. На сцене не просто история поездки, размышления о людях, которых мы встречаем, о случайностях, которые формируют нашу жизнь, и о том, почему каждый из нас оказывается именно там, где он есть. «Турист» — это спектакль путешествия. Местами он ироничный, местами очень личный. Иногда заставляет задуматься о вещах, о которых обычно не говорят вслух. В нем переплетаются юмор, документальность и человеческие эмоции без лишнего пафоса, но с живым ощущением реальности. Итак, игра у нас очень простая. Напишите, пожалуйста, сообщение в WhatsApp на номер 2545-2525. Кто вы в этой жизни? Турист, наблюдатель или человек, который всегда остается на месте? И почему? Ну, можете серьезно, можете с юмором, можно в формате мини-истории. Главное, чтобы это было искренне от души. И один из авторов получит билеты на спектакль 28 мая. Задаем себе вопрос, как, знаете, коучи обычно задают. Итак, кто вы в этой жизни? Турист,

0: СВХ плюс.
1: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: čača.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas sālītes 800 gramu 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku 82% 200 gramu 99 centi. Banāni 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
8: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только 2 вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: 21 минута. Всем прекрасного настроения. Если оно у вас улучшается после танца, то танцуйте тогда. Это классно. А у многих улучшается настроение после похода в театр. Вот я, например, отношу себя к этим людям и предложила вам поучаствовать в конкурсе. У меня есть два билета на спектакль «Турист» на 28 число. А для того, чтобы претендовать на эти билеты, вам надо написать мне на номер 25-45-25-25. Вот что. Кто вы больше в этой жизни? Турист, наблюдатель или человек, который всегда остается на месте? Итак, давайте проверю. Много уже пришло сообщений. Нам пишет, сейчас скажу, Татьяна. Татьяна пишет: турист, всегда в движении, люблю познавать мир. Андрей: все мы тут туристы на промежуточной станции, как в аэропорту. Прилетели и ждем стыковочный рейс. Тата: человек, когда остается всегда на месте. Жизнь научила быть собой. Ирина пишет: я человек, который всегда остается на месте, так как я считаю, что в этой жизни каждый человек находится на своем месте и каждый хозяин своей судьбы. Наталья пишет, что наблюдатель. Люблю наблюдать за окружающими, природой, животными, подмечать красоту и развитие, движение, что-то забавное и смешное, то, чему можно поучиться и почерпнуть для себя, что-то новое, развивающее и вдохновляющее. Спасибо вам, Наталья. Серый волк: без движения нет жизни, поэтому я турист, наблюдающий за окружающим хаосом. И как Нео из «Матрицы» пытаюсь уклониться от меняющейся, неадекватной порой реальности. Спасибо вам большое. Наталья: добрый день. И путешествовать обожаю, и наблюдать за чем-то не менее интересно. А на месте в удобном кресле с удовольствием можно посмотреть спектакль. Кому-то повезет. Может, и вам, Наталья? Ольга пишет: турист с легкой примесью наблюдателя. Люблю приключения и открытия, при этом наблюдать и делать выводы. Спасибо, Ольга. И вот еще есть у нас от Кристины: наблюдатель, мама из декрета с погодками. Ух ты! Виктор: наблюдатель, так как легко определяю человека после первых минут общения. Хорошо. И Мишка: Мишка турист. Путешествие самое лучшее, чем можно заниматься. Так, турист на пузе проползет. Так, хорошо, это кто там написал? Написала нам Лучия. Хорошо, ползаем, это тоже не... Турист, пишет нам Ольга, всегда в движении, успела пожить уже и тут, и там. Как сын сказал: давай больше не будем переезжать, надоело. Будем на одном месте жить. А вот за путешествия он всегда только за. И спасибо большое. Следующую порцию ваших сообщений я озвучу немножко позже. И еще раз повторюсь, номер 25-45-25-25. Если хотите выиграть два билета на спектакль «Турист», напишите по своим личным ощущениям, кто вы больше в этой жизни: турист, наблюдатель или человек, который всегда остается на месте.
1: СВК плюс.

И пишите это крайне приятно. 13:35 в рамках этого часа хочу разыграть билеты в театр на спектакль «Турист» Артурса Дейтиса. Премьера запланирована на 25 мая. У меня есть билеты на 28 число. 2 билета. И в завершении этого часа мы определим победителя. Очень много интересных историй. Я попросила вас прислать на номер 25452525. Кто вы больше? Вот задайте вопрос себе, кто я больше, турист? Турист, наблюдатель или человек, который остается на месте. Светлана прислала очень такой большой ответ. Я, наверное, тут процитирую. Я всегда шла по жизни чуть в стороне от суеты, не потому что боялась в нее вступить, а потому что видела больше, чем остальные. Люди спешили, спорили, смотрели только в свои телефоны. А я замечала, как солнце ложится на стены домов, как меняется воздух перед дождем, как распускаются цветы, как в чужих словах прячутся маленькие правды. Быть наблюдателем в жизни – это не любопытство просто, а умение удивляться простому, способность не проживать дни на автомате. Я собираю моменты, как другие собирают сувениры. Меня часто спрашивали, почему ты такая, а я только улыбалась. Люблю замечать детали, которые другие проходят мимо от наблюдателя. Спасибо большое, Светлана. Так, еще Светлана тоже есть у нас здесь с таким миленьким. Это кто, котик у вас или... Котик, да, с котиком. Светлана просто написала «турист», точка, ТЧК. Лидия пишет «турист», так как очень люблю походы, море и лес. Гита, я наблюдатель, к сожалению, не хватает времени. Никита пишет «турист, переезжаю с квартиры на квартиру, пока коплю на свою собственную, потом буду на месте сидеть и ремонт делать». Ольга пишет «я турист, человек с чемоданом и билетом, ищу постоянно новые впечатления, маршруты, людей, истории, люблю выходить из привычного пространства». Людмила пишет «я геолог, 3 в 1, турист, наблюдатель и всегда на своем месте, Земля, гео, пока не на Марсе, мы, ну не знаю». Может, скоро и будем на Марсе. Зефирка, я турист, которая способна еще чему-то удивляться, смотреть по сторонам и искать что-то новое. Денис пишет, тата на польском это папа. Спасибо, да, за информацию. Татьяна, и турист, и туроператор. Сама путешествую и другим советую. Спасибо большое. Дальше у нас от Анны. Раньше была туриста, теперь наблюдатель. Так, еще есть у нас сообщение. Любите все вокруг себя. Пишет Дана, турист я, смотреть, любоваться, узнавать новое люблю. Марина пишет, привет, а я турист. Спасибо вам большое. Так, в сообщениях что есть у меня? В сообщениях у меня есть, вот, меня можно назвать домоседом и даже домашним мальчиком, но иногда меня твикает. Все, в отпуск летом, а я зимой в горы и покататься на лыжах или полетать на дельтаплане, лихо прокатиться на доске под парусом, оседлать лошадь. Есть опыт безбашенного альпинизма, без страховки промышленного при моей выстобоязни с детства, пишет буквоед. Спасибо вам огромное. Еще раз напомню, кто хочет присоединиться и выиграть билеты в театр, пишите на номер 25452525. Задайте себе простой вопрос. Кто вы больше, турист, наблюдатель или человек, который остается на месте?

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Recess festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrati tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

0: 11:46. Всем прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Давайте будем подводить потихонечку итоги нашего конкурса. Вот еще пару сообщений зачитаю. Надежда пишет: наблюдательный турист. У меня бывает только два состояния. Или я в путешествии, или его планирую. Светлана: я турист, очень люблю походы, поездки, но сейчас только в душе. Чуть подводит здоровье, ну а осталась туристом на дачу. Светочка, крепкого вам здоровья. Итак, я получила плюс вот эти 29 сообщений от вас, дорогие слушатели. И давайте прибегнем к генератору случайных чисел. Так, от 1 до 29. Все в прямом эфире. Сгенерируем и номер 27. Под номером 27 у нас, внимание, у нас есть победитель. Это у нас, так, я все здесь считаю, это у нас наблюдатель и мама из декрета. Это наблюдатель и мама из декрета с погодками Кристина. Кристиночка, я вас поздравляю. Эти аплодисменты вам. Ну, а вы сами будете тоже аплодировать артистам, потому что пойдете на спектакль «Турист». Напомню, что вас ждет 28 мая в Театре Чехова необычная живая постановка Артурса Дитиса о путешествиях, людях и случайностях, которые меняют наше восприятие жизни. На сцене сам автор и актриса Анастасия Левина. Вместе они делятся личной историей путешествия и размышлениями о том, кто мы в этом мире – наблюдатели, туристы или постоянные участники событий. Спасибо, спасибо огромное всем, кто участвовал. Ваши ответы были очень живыми, разными, и вот именно это и делает такие конкурсы особенными. Спасибо большое.
1: СВХ+.

0: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и ЗАБЦ.
1: Mums garšos alga vafeliņš
2: Ar kafiju iet labi viņš
1: O jā
2: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
1: Skaršo viņš
2: Jā, kvadrātiņš
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
4: Salga
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Рестораны Вайроксаус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х Two Unlimited Real to Real
8: I like to move it, move it You like to move it
7: Технотроник
8: East
7: 17 14 августа

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди, местами гроза. Ветер умеренный. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 11. В Лепае и Вентспилсе 7-8. В Даугавпилсе и Резекне максимум плюс 9. В Риге до плюс 10 и днем дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: премьера Викасил не утратила доверие общества и политических сил, считают в Союзе зеленых и крестьян. Цены на топливо выросли, а на продукты питания не намного, но снизились. До воскресенья будет тепло, но мокро, а затем как ветер подует. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Эвика Силня в целом утратила доверие общества и политических сил, заявил заместитель председателя правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Аугулис также отметил, что его партия всегда готова разговаривать как с оппозиционными национальным объединением и объединенным списком, так и с коалиционными новым единством и прогрессивными, чтобы обеспечить нормальную работу в оставшиеся до выборов месяцы. Аугулис признал, что возможен также вариант технического правительства. Сегодня фракция прогрессивных планирует именно в эти минуты начать обсуждать с премьером Эвикой Силней ситуацию после отставки министра обороны и затем принять решение о продолжении работы в правительстве. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил латвийскому телевидению посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. «Их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил», сказал Рекстинш. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останется стабильной, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9%. В марте инфляция составляла 3,4%. Недавняя забастовка таксистов не принесла тех улучшений, которых мы ожидали. Ситуация не изменилась, а наоборот ухудшилась, заявила председатель правления Ассоциации коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова. Со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов еще ниже, хотя они и так были катастрофическими. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать. По ее словам, отрасль сейчас сталкивается и с непродуманными решениями. Она также указала на возможную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt, корректируя свою деятельность. Изменения цен заметили и жители Латвии, отмечает портал ЛСМ. В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но с воскресенья возможно понижение температуры. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18, плюс 23. Прохладнее будет на побережье. Местами, особенно в Курземе, пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце этой недели и в начале следующей Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и теплым на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к плюс 30 градусам. Но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера-северо-запада и принесет прохладный воздух с моря. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Дубай, а кто-то, наоборот, здоровается с морем. Может быть, у вас впереди путешествие в жаркую страну, или у нас тоже уже обещают на будущей неделе потепление до плюс 23 градусов. Будем надеяться, что скоро можно будет искупнуться и в нашем замечательном море. В рамках прошлого часа у нас речь шла о путешествиях, потому что разыгрывала билеты на спектакль «Туристы». Вот есть сообщение, которое я бы хотела вне конкурса зачитать от Марии, просто потому что очень оно красивое. Мария пишет: «Я путешественник, очень люблю путешествия. Смена обстановки дает очень много приятных эмоций, драйва и энергии. Когда мы меняем обстановку, душа ликует и радуется, особенно когда прибываем в более теплую страну и имеем возможность загорать и купаться, когда у нас в Латвии еще холодно. Путешествия и приятные эмоции – это то, что нам больше всего запоминается и остается в нашей памяти. А в минуты грусти мы вспоминаем и радуемся этими моментами», пишет Мария. Спасибо вам большое за такое теплое и классное сообщение. 14:11. Напомню, что в рамках будущего часа здесь уже будет мой коллега Дим Харов, и начнется программа «Хорошие новости». Если у вас есть человек, которого вы бы хотели поздравить с каким-нибудь праздником, или просто передать привет, или себя порадовать классной песней, вы можете написать нам, вернее, уже Диму, на номер 2545-2525. И я все обязательно передам.
1: Ломаем стертым нервом, уходите близко. Я не слышу ваших слов, я не вижу. СВХ плюс.

0: жесткой катушки. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Pune Teams ABC.
1: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: 7 минут. Радиостанция Суха Плюс. Всем классного настроения. Может быть, кто-то из вас сейчас вот в этой вот программе успеть похудеть к лету. Не исключаю, что многие сидят на диете. Может быть, кто-то уже отсидел и освободился, так скажем. Вот. И в этом случае не означает, что нужно все, мол, значит, могу теперь есть все, что хочу. Но это вы уже сами там решайте. Я вот о чем. У ученых, наконец, появился ответ на вопрос, сколько все-таки нужно ходить, чтобы вес после диеты не вернулся. Исследователи из Италии выяснили вот что. Оптимальная цифра примерно 8,5 тысяч шагов в день. И хорошая новость в том, что это не марафон, как бы, не жизнь в спортзале, а вполне такая реальная ежедневная активность. Ученые несколько лет наблюдали за людьми из разных стран и заметили интересную вещь. Похудеть помогает диета, а вот удержать результат именно движение. Те, кто продолжал много ходить после снижения веса, гораздо реже снова набирали килограммы. Причем речь не о каком-то таком жестком фитнесе. Это может быть обычная прогулка после работы. Может быть, у вас есть собака, вот прогулка с собакой. Отказ от лифта, пешая дорога до магазина или лишняя остановка без транспорта. Кстати, на фоне моды на прогулки сейчас резко растет популярность приложения для ходьбы. Понятно, что есть и у Андроида, и у iOS свои там шагомеры уже, да, или там в здоровье можно что-то найти. Но люди уже так не любят просто так считать шаги, превращают прогулки иногда в игру, соревнования и даже способ мотивации. Поэтому растут, вот растет спрос на эти интересные приложения. Среди самых популярных приложений сейчас это Strava, Packer, Nike Run Club и Steps Up. Они считают шаги, строят маршруты, напоминают двигаться, мол, что ты там сидишь, давай уже иди. И даже устраивают челленджи между друзьями. А еще набирают популярность приложения, которые платят за ходьбу. Да-да, некоторые сервисы начисляют бонусы, скидки или подарочные карты просто за активность. То есть, если вы более активны, вам там хоба, еще что-то такое, виртуальные какие-нибудь монетки, а может быть даже и реальные приходят. Надо разобраться в этом вопросе. Это очень мотивирует и стимулирует. Всем отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья.
1: СВХ плюс.

Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: предсказуем. И май бывает, что утром хочется куртку потеплее, днем уже выглядывает солнце и в майке ходишь. Но вот, кажется, технологии окончательно решили, хватит зависеть от погоды. И компания Sony представила устройство, которое уже называют кондиционером для футболки. Это такой, вы знаете, компактный гаджет, который крепится на шею под одеждой и умеет, внимание, охлаждать в жару и согревать в холод. Ну, по сути, такой персональный климат-контроль, хомут, я бы сказала, да? Вот. Стало вдруг вам жарко на улице, в магазине, на работе, в транспорте? Включайте охлаждение. Подул холодный ветер, устройство может, благодаря вам, да, несложному движению, переключиться на обогрев. Причем новая версия стала еще умнее. Встроенные датчики следят за температурой тела и окружающей среды, а система сама подстраивает режим. Говорят, работает почти бесшумно и держит заряд до 15 часов. Как вам вот такая штука? Мне кажется, удобно, тем более это в наших латвийских реалиях. Так, давайте о погоде поговорим. Тут уже большой у нас прогноз долгосрочный. В ближайшие дни Латвию ждет долгожданное потепление, но радоваться стабильному лету пока рано. Уже к воскресенью столбики термометров могут снова поползти вниз. Ночь на четверг напомнит о том, что май бывает коварным. При ясном небе воздух плюс 2, плюс 7. На почве местами даже сохраняется риск заморозков. Представляете, перелом в погоде будет днем в четверг. После полудня воздух прогреется до комфортных плюс 13-18. В пятницу и субботу тоже будет неплохо. Термометры покажут от 18 до 23 градусов. И на побережье немножко прохладнее, традиционно посвежее. Ожидается переменная облачность. Местами, прежде всего, в Курземе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. И в выходные дни, в субботу и воскресенье, зона осадков может расшириться и накрыть большую часть страны. И что самое любопытное, сейчас Латвия замерла на границе двух воздушных масс, такого раскаленного воздуха с востока и прохлады с запада. Итоговый сценарий зависит от ветра. Вот как сказал в новостях Владимир Новодворский, куда ветер подует, соответственно, такая погода и будет. Пока не могут сказать. Либо будет жарко, либо будет прохладно. Если сменится ветер на восточный, мы вполне можем ощутить почти 30-градусную жару. Но синоптики предупреждают, сохраняется высокий риск того, что ветер подует с севера или с северо-запада и снова принесет прохладу с моря. Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ плюс.

0: где же ты, где? Сегодня не радует нас особо солнышко, зато радует наши радиослушатели. Вот Николай пишет: пожалуйста, можно более детально прогноз погоды на завтрашний день, а не общий. Ну, Николай, Николай, конечно, давайте специально для Николая. Внимание, прогноз погоды на четверг, 14 мая. Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый. Температура воздуха от плюс 3 до плюс 7. Завтра днем, Николай, по западным районам возможен дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19. Николай, в Лепе дождь, в Венспилсе без осадков и до плюс 12. У нас Владимир Новодворский такой, конечно, хохвач, он написал мне здесь: в Лепе вождь. Нет, влепо и дурь. Вот специально, чтобы мы сбивались, видимо, на прогноз. Нет, я сейчас сосредоточусь, я хочу для Николая красиво зачитать. Итак, Николай, я продолжу. В Разокне Даугавпилсе солнечное до плюс 18, а в Риге завтра, Николай, без осадков и до плюс 17 градусов. Я надеюсь, вам понравился мой прогноз погоды, Николай. Я очень старалась специально для вас. Хорошего вам дня и потрясающего настроения.
1: Но ты так хочешь назад, и поддельный азарт. Я же вижу твой взгляд на воде.
2: СВХ плюс.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: 47 минут. Радиостанция СВХ Плюс. Я уже скоро буду выходить из студии. Но вот еще одной новостью хочу поделиться. Я вообще обожаю разные технологические новинки. Очень мне нравится, что сейчас придумывают, выдумывают. И вот в Китае создали первого в мире пилотируемого робота-трансформера. И вообще готовится даже серийное производство. Представляете, китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера, это я уже сказала, а называться он будет, или у него такое кодовое название, GD-01. Уже даже видео доступно в интернете с демонстрацией устройства. Разработчик опубликовал его в социальных сетях. И робот, он вообще более чем в два раза выше взрослого человека. Он способен передвигаться как на двух ногах, так и на четвереньках, как нормальный взрослый человек. Внутри корпуса расположена такая защитная кабина, в которой размещается пилот. Общий вес конструкции вместе с человеком составляет около 500 килограммов. Этот робот-трансформер может изменять положение корпуса с вертикального на горизонтальное, превращаясь в своеобразное такое транспортное средство. Компания позиционирует разработку как гражданское средство передвижения, однако в презентационном ролике показано, что робот способен выполнять и другие задачи, в том числе разрушать различные конструкции. По данным разработчиков, устройство уже готово к серийному производству, но вот стоимость одного робота составит, знаете сколько? Ну, дорогой робот, от 650 тысяч долларов в этой компании. Также подчеркнули, что использовать GD-01 следует исключительно в дружелюбном и безопасном режиме. Компания эта, да, была основана, но это нам уже особо... А, хотя интересно она, потому что специализируется на создании именно роботов-собак и гуманоидных роботов. Вот эти роботы-собаки помогают, в том числе, например, если пожары, да, вот доставлять куда-то в воду и так далее, какие-то специальные средства. Но если используется реально в чем-то таком мирном, это я только за. Безусловно, так вот просто эффект вау на меня произвел этот трансформер. Реальный трансформер, можно залезть туда внутрь и им управлять. Это что-то вообще такое удивительное, как будто смотришь какой-то блокбастер. Да, технологии идут вперед. И я, наверное, тоже пойду за ними. Хочу пригласить в студию Диму Харова, пожелать ему классного эфира. А вас, дорогие слушатели, поблагодарить за внимание. И надеюсь, что мы с вами завтра встретимся. Ну, я-то точно буду вас здесь ждать после 11. Давайте собираться, общаться, разыгрывать какие-то приятные подарки, слушать хорошую музыку. Всем пока, чудесного дня и до завтра.
1: Комплекс музыкальных витаминов. Принимать через уши.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии местами небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха от плюс 3 до плюс 7. Завтра днем по западным районам возможен небольшой дождь, температура воздуха от плюс 11 до плюс 19. В Лепае дождь, Вентспилсе без осадков и до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе солнечно и до плюс 18. В Риге без осадков и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: Единство призывает политиков поддержать кандидатуру нового министра обороны. Цены на топливо выросли, а на продукты питания не намного, но снизились. Забастовка таксистов не принесла ожидаемых результатов, говорят в ассоциации перевозчиков. В Риге 3 часа дня новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Фракция партии «Новое единство всеми» единогласно решила поддержать кандидатуру полковника Райвиса Мелниса на пост министра обороны, подчеркнув необходимость обеспечить поддержку профессиональным кандидатам. В заседании фракции также приняла участие премьер-министр Эвика Силиня, которая после этого отправилась на переговоры с партией прогрессивных. По словам лидера фракции «Нового единства» Эдмунда Юревица, тесное сотрудничество Мелниса с украинскими партнерами и его контакты на высшем уровне особенно важны в нынешней ситуации безопасности с учетом угрозы со стороны России. Если кто и знает, как бороться с потенциальным агрессором, который угрожает и нашей стране, и НАТО, так это Украина, заявил политик. Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью, заявил латвийскому телевидению посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил, сказал Рекстинш. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9%. В марте инфляция составляла 3,4%. Недавняя забастовка таксистов не принесла тех улучшений, которых мы ожидали. Ситуация не изменилась, а наоборот ухудшилась, заявила председатель правления Ассоциации коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова. Со стороны Болт произошло резкое снижение тарифов еще ниже, хотя они и так были катастрофическими. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать. По ее словам, отрасль сейчас сталкивается и с непродуманными решениями. Она также указала на возможную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt, корректируя свою деятельность. Изменения цен заметили и жители Латвии, отмечает портал ЛСМ. В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но с воскресенья возможно понижение температуры. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18-23. Прохладнее будет на побережье. Местами, особенно в Курземе, пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце этой недели и в начале следующей Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и теплым на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Но высока вероятность, что ветер будет все же дуть с севера, северо-запада и принесет к нам прохладный воздух с моря. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

Давайте друг другу улучшать настроение, ежели вы не против. Это программа «Хорошие новости», которая каждый день, эта программа выходит с 15 до 16 в прямой эфир радиостанции СВХ+. Мы здесь поздравляем, передаем привет и рассказываем всевозможные хорошие новости со всего мира, выполняя ваши музыкальные заявки. И стараемся это сделать мир позитивнее, интереснее, лучше. Добрее даже, может быть, иногда. С вашей помощью, конечно. Поэтому напоминаю вам, не стесняйтесь вместе с нами делать этот мир лучше. Присылайте свои смски, ватсапки, письма электронные, телеграмки присылайте. Попробуйте, даже если никогда этого не пробовали. Вдруг понравится. Ну, вдруг. 25-45-25-25, вперед. А я пока давайте о событиях сегодняшнего дня позитивных расскажу. Сегодня Всемирный день одуванчика. Здорово? Здорово. Всемирный день коктейля сегодня. День застежки, день рождения застежки-липучки. Вот. День леденцов от кашля. Чтобы вам не кашлять, только желаю. Всемирный день канцтоваров, между прочим. Очень нужные вещи. Канцелярские товары очень облегчают жизнь. Человечество. Международный день хумуса сегодня. Приятного аппетита. Всемирный день техники для будущего сегодня. Всемирный день футбольного тренера. Между прочим, сегодня отмечается на всех футбольных тренеров. Поздравляю своего хорошего друга Михаила Землинского. Отдельно поздравляю. Шаня, побед тебе и твоей команде. Так, помимо этого, давайте посмотрим, что у нас сегодня отмечается. Василий, Максим, Никита и Яков. Это именинники по православным традициям. Ира, Ираида, Ирена и Ирина. Это именинница по латышским традициям. Поздравляю. Ну и, конечно же, хочу поздравить тех, кто родился в этот замечательный день, 13 мая. С днем рождения. О, давайте я об опросе сразу же вам расскажу. Нравится ли вам запах бензина? Вот на эту тему мы решили вас сегодня спросить. И пока подавляющему большинству, кстати, наших радиослушателей, запах бензина нравится. Жду ваше мнение, жду ваши голоса в нашем опросе. Он, как всегда, в телеграм-канале, который называется «Радио СВХ+». Оставляйте свои голоса.

0: Это хорошие новости.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
3: Метрополы. Видеть и увидеть.
5: Спинс копа ар Рода Рейсинг вечерних трассе. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Говорят весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Mums garšo salga vafeliņš
10: Ar kafiju iet labi viņš
9: O oh, jā
10: Salga vafeliņš
9: Un te jau salga kvadrātiņš
10: Garšo viņš

0: радио СВХ+.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка.

Противная игла, движется упруго, аж до Первой мировой. Знали мы друг

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Музей группы «Битлз» откроется на месте их проведения их последнего концерта и в штаб-квартире группы. Последний концерт группы «Битлз» состоялся в январе 1969 года. Господи, как давно это было. Особняк был штаб-квартирой коллектива. В подвале здания они записали свой последний альбом «Let It Be», а на крыше провели свой последний концерт. В музее будет воссоздана подвальная студия. Группа «Битлз» на первом этаже будут представлены памятные вещи участников. На других этажах планируют воссоздать интерьеры времен группы The Beatles. Музей откроется в следующем 2027 году в Лондоне. Вот такая новость пришла. Ну, хорошая новость для поклонников группы Beatles, правда? Ваша хорошая новость, Нелли нам пишет: дорогое радио, в день имени Ирены и Ирины хочу поздравить Ирину из Пурвцимса, Ирину из Германии, а также двух Ирен из Риги. Посылаю им песню «Если б не было тебя» в исполнении Нуксен. Присоединяемся, дорогие Ирочки, дорогие Иреночки, с именинами вас.
0: СВХ+.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Смотрите, какую классную новость нашел. В эту субботу, 16 мая, Берго-Базар, место проведения, в Риге пройдет 17-й Рижский устричный фестиваль. Это одно из крупнейших мероприятий такого рода в Европе, во время которого 15 мастеров откроют около 13 тысяч устриц. Да? А вы знаете, как называют вот мастеров, которые умеют устрицы открывать? Я только сегодня узнал. Их называют или экайе, или шакер. Так как в Штатах называют, шакерами называют. Да? Не знаю, зачем вам эти знания, но тем не менее, вдруг пригодятся. Вот, там, смотрите, там будут соревнования на то, кто больше устриц откроет, среди мастеров как раз-таки, кто больше устриц откроет за определенное время. Вот. В 2024 году победитель чемпионата Латвии Ренарс Пурмалис открыл 30 устриц за 2 минуты и 5 секунд, занял первое место. И вот очередное соревнование. Будет соревноваться 15 мастеров, насколько я понимаю, из разных стран. Вот. А для зрителей там тоже будут всевозможные соревнования. Надо будет удерживать мешки с устричными раковинами. Насколько я понимаю, это непростое задание. Вот, на вытянутых руках, да, я так понимаю. Также пройдут соревнования для пар, где один открывает, а другой ест устрицы. Вот. Но если соревноваться не хотите, приходите просто лакомиться. На фестивале можно будет попробовать сравнить вкусовые нюансы 12 различных видов устриц из Франции и Ирландии. Во! В эту субботу, 16 мая. Совсем. А вход на это мероприятие, говорят, свободный. Ну, вряд ли. Вот просто кормить друг друга устрицами можно будет бесплатно. Я так предполагаю. Хотя, потом не расскажете. Надо будет подъехать туда, посмотреть. Так. Едем дальше. Ирена, наша радиослушательница, попросила сыграть песенку из репертуара Эмина. Ироночка, поздравляем вас с именинами. Дарим вам эту замечательную песню. Ловите.
2: Ты же не знаешь, с кем остаться рядом в жизни нам.
0: Радио СВХ+.

Виталий рассказывает о том, что в районе Саукалме по полю вдоль дороги лось бегает. Надо быть внимательными, осторожными. Спасибо, Виталий. Саукалме вдоль дороги по полю лось бегает. А он-то ведь не знает правил дорожного движения, правда? Поэтому, а вы знаете. Будьте внимательны. Спасибо, Виталий, дорогой.

0: Виталий уточнение прислал в районе Саулкалны перед Икшкиле. Вот там по полю вдоль дороги передвигается лось. Будьте там внимательны. Программа «Хорошие новости» продолжается. До 16.00 не упустите возможность в нашей программе поучаствовать, присылать свои хорошие новости. Как это сделала, допустим, Ирина. Приветик, Дим, приветик, Солнечное радио. Для нас именинниц дня. Проиграй, пожалуйста, веселенькую песню на свой выбор. Спасибо большое, что доверяете моему выбору. Не знаю, я вот почему-то вспомнил эту чудесную, как мне кажется, весьма не грустную песню от группы «Аквариум». Помните, по вашим предыдущим посланиям, Ира, вам тоже был приятен этот коллектив. «Бессмертная сестра Хо». Группа «Аквариум». Для вас, Ирочка, и для всех именинниц сегодняшнего, для Ирин звучит эта песня.
1: Бессмертная сестра Хо, порою ей нелегко, когда на кухне бежит молоко. Бессмертная сестра Хо,

0: хорошие новости с Димом Харровым. Димом Харровым.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Lidl Latvija уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
3: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.

0: время хороших новостей.
1: Интересная новость пришла из Великобритании. Военно-морской флот страны потратит 200 тысяч фунтов стерлингов, немалые деньги, на то, чтобы перешить женскую форму из-за неправильного расположения пуговиц. Изменения коснутся дизайна формы, которую носит в том числе, кстати, принцесса Анна. Она адмирал Королевского флота. Нынешняя форма имеет 4 ряда по 2 пуговицы. Самый верхний из них расположен на уровне груди. Именно эти пуговицы, судя по всему, им вот подвергнутся, да, скажем так, усовершенствованию. В новом дизайне пуговицы уберут с зоны груди и переместят пониже. Ну, судя по всему, наверное, вот, они на что-то намекают, что ли, эти пуговицы. Я так понимаю. Вот. Как говорится в официальных документах, изменения формы вызваны жалобами женщин-офицеров. К следующему году более 950 дам военных получат новую форму. Стоимость нового мундира будет компенсирована сокращением количества формы, которую будет выдавать военный. Ну, вот такая вот новость пришла к нам. А продолжим мы нашу программу замечательной песни Владимира Высоцкого, лирическая, по просьбе нашего радиослушателя Александра.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Хорошие новости с Димом Харровым.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
5: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
4: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
5: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
4: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
5: Проще, только телепортация.
4: Команда 24.lv 20167006.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

значит, апрель тоже и прошел у нас совсем актуально. Вот. Но, тем не менее, эта песенка от Косты Лакосты сыграла в нашем эфире по просьбе нашей радиослушницы Инны. А вот для нашей радиослушницы Веры, прозвучит вот эта замечательная песня в исполнении Константина Меладзе. Мы-то ее больше привыкли слышать в исполнении брата Валерия. А тут споет Константин. Для вас, дорогая Вера, для вашего замечательного и хорошего настроения.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха от плюс 3 до плюс 7. Завтра днем по западным районам возможен дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19. В Лепе дождь, в Венспилсе без осадков и до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе солнечно преимущественно и до плюс 18. В Риге без осадков и до плюс 17.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Прогрессивные призывают президента начать переговоры о новом правительстве. Цены на топливо выросли, а на продукты питания немного снизились. Латвия на линии холодного и теплого фронтов. Два сценария развития ситуации для следующей недели. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Партия прогрессивных не выходит из правительства, но призывает президента Латвии Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства, заявил руководитель фракции этой партии в Сейме Андрис Шуваев. Разговор с премьер-министром не дал удовлетворительных ответов, и правительство утратило дееспособность. По словам Шуваева, в такой ситуации существует два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о доверии правительству. Отвечая на вопрос, почему прогрессивные не инициируют голосование о доверии Силыне, Шубаев напомнил, что у партии 9 депутатских мандатов, тогда как для инициирования такого голосования необходимы подписи 10 парламентариев. Одновременно политик призвал президента начать политические консультации о возможном формировании нового правительства, подчеркнув, что стране необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Как сообщалось, после решения силы не освободить от должности министра обороны от прогрессивных Андриса Спруца, эта партия заявила, что Силыня не способна ответственно руководить правительством. В то же время политическая сила хотела встретиться с премьер-министром перед тем, как объявить окончательное решение о своих дальнейших действиях. Сегодня утром представитель еще одного партнера по коалиции Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис заявил, что премьеру Эвике Силне больше не доверяет ни политические партии, ни общество в целом. Аугулис допустил проведение переговоров о формировании нового правительства как с партнерами по коалиции, так и с оппозиционными партиями. Также он не исключает возможность работы до выборов технического правительства. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение этих цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9%. В марте инфляция составляла 3,4%. Недавняя забастовка таксистов не принесла тех улучшений, которых мы ожидали. Ситуация не изменилась, а наоборот ухудшилась, заявила председатель правления Ассоциации лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова. Со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать. Изменение цен заметили и жители Латвии, отмечает портал ЛСМ. В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но с воскресенья возможно понижение температуры. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18-23. Прохладнее будет на побережье. Местами, особенно в Курземе, пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце этой недели и в начале следующей Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и теплым на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура температура воздуха в Латвии может приблизиться к отметке плюс 30 градусов, но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера или северо-запада и принесет к нам прохладный воздух с моря. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Всем привет, это радио СВХ плюс Драйв Тайм, и я, Дим Харов. Обращаю ваше внимание, что сегодня, завтра и, кстати, послезавтра мы будем разыгрывать билеты на концерт, ну, поскольку билетов всего лишь два, на концерт группы The Prodigy 27 июня. Этот концерт состоится в Риге на Вондерсал. Так вот, сегодня, завтра и послезавтра мы будем отбирать финалистов, а в пятницу разыграем эти два билета. Сегодня у нас запланировано три выпуска конкурса под названием «Красивые ответы». И вот там как раз-таки мы три места в финале и разыграем. Да? Обратите внимание, если хотите выиграть билеты, вот туда. Кстати, в пятницу, чтобы вот там, поскольку финалистов будет там довольно много, как минимум 15, вот, мы еще и парочку гамаков разыграем от радио СВХ+, да? Чтоб не только билеты. Вот так, чтобы. Это называется разбавить. Вот, а конкурс начнется минут через 10 приблизительно. Но я хочу вернуться на несколько мгновений в программу «Хорошая новость». В самом конце программы, буквально за минуту, за две до конца. В следующий раз пораньше, пожалуйста, присылайте, да? Договорились? Вот, пришло два сообщения. Начну вот с этого. Вера наша, судя по всему, юная радиослушательница, написала...

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Что они сделают?
8: Билми оплатит твои счета за целый год.
7: Но это же сумасшествие!
8: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
7: И за квартиру тоже?
8: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
9: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
10: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
9: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: видеть.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: красивые,
1: красивые,
0: красивые ответы.
2: Итак, конкурс под названием «Красивые ответы», где я предложу вам придумать красивый ответ на вопрос, а вернее, на цитату одного из известных людей. Сегодня у нас чувак, который нравится практически всем. Есть такое, да, выражение, что, что 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Так вот, именно этот парень изображен на 100-долларовой купюре. И часто думают, что это один из президентов Америки. Нет, он не был президентом. Выдающийся, да, конечно, американский деятель Бенджамин Франклин. Политический дипломат, изобретатель, ученый, философ, писатель, масон. Вот. И автор вот этой вот, как мне кажется, совершенно замечательной цитаты. Эту цитату я вам произнесу не полностью и предложу вам ее красиво закончить. Единственное условие, если вы закончите точно так же, как Бенджамин Франклин, вы не попадете на 100-долларовую купюру точно и точно ничего не выиграете в нашем конкурсе. Вот, это условие. А все остальное, нескучное, интересное, классное, присылайте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. В розыгрыше два билета на концерт группы The Prodigy 27 июня. Вондерсала, Рига. Финал состоится в пятницу. Там же еще парочку гамаков разыграем от Радио СВХ+. Как утешительный приз. Итак, Бенджамин Франклин говорил, если покупаешь то, что тебе не нужно, все, с вас продолжение окончания этой фразы. Если покупаешь то, что тебе не нужно, можете не присылать начало, только окончание присылайте. Ну и перед тем, как отправить, подумайте, действительно ли оно классное, действительно ли оно красивое. 25-45-25-25, смс-ка или ватсапка, вперед.
3: СВХ плюс.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс.
3: Давайте посмотрим, что синоптики напрогнозировали на завтра. Завтра четверг, 14 мая. Ночью местами небольшой дождь, ветер слабый. Плюс 3, плюс 7 температура. Завтра днем по западным районам возможен дождь. Плюс 11, плюс 19 уже, между прочим, завтра. Лепая дождь. Венспилс без осадков 12. Резекне, Даугавпилс солнечный. Вот там плюс 18. В Риге тоже без осадков 17 градусов выше 0.
2: Драйв-тайм с Димом.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Институт Биор исследовал произведенные в Латвии пищевые продукты, включая масла, кондитерские изделия и чай, чтобы выяснить присутствие в них загрязнения углеводородами минеральных масел. Углеводороды минеральных масел могут попадать в пищевые продукты из производственного оборудования в процессе транспортировки или даже из упаковки. В небольших количествах они не опасны, однако, накапливаясь в организме, они становятся вредными, вплоть до канцерогенных, пояснила старший специалист лаборатории научного института БИОР Карина Евневича. Эти технические масла и смазки используются в различных установках пищевого производства, машинах и на конвейерах, и именно через них вещества могут попадать в нашу пищу. Возьмем, к примеру, производство хлеба. Там есть ленты конвейера, по которым движутся продукты. Клиентам добавляют смазки и масла, чтобы они могли работать без остановок или чтобы продукты не прилипали к ним. И именно из этих смазок или масел вещества мигрируют в продукцию и остаются в ней, рассказала исследователь. Еще один способ попадания минеральных масел в пищу через упаковку, в частности, через переработанный картон или бумагу. Например, рис или гречка упакованы в картонные коробки, и из этого картона соединения могут мигрировать в продукт. Попадая в пищу в небольших количествах, эти вещества сами по себе не представляют риска для здоровья человека, однако в долгосрочной перспективе они накапливаются в организме, особенно в печени, и могут нанести вред, поэтому важно изучать и определять их концентрацию в различных продуктах. Этим и занимаются специалисты БИОР, изучая произведенные в Латвии продукты питания. На данный момент результаты исследований были удовлетворительными. Ни в одном образце концентрация минеральных масел не была даже близко к максимальным допустимым. Поэтому сейчас можно сказать, что в Латвии пока все в порядке, отметила Евневича. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Сейчас мы подведем итоги первого тура конкурса «Красивые ответы», но перед этим давайте от Евгения Николаевича послушаем репортаж об аварии. Внимание.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Съезд с Южного моста на улицу Зепникална. Авария. Грузовик и легковая машина столкнулись. Увы и ах, будет пробка и затор.
1: Спасибо, Евгений. Спасибо, дорогой. Удачи вам и не только на дорогах. Итак, подводим итоги нашего первого тура конкурса «Красивые ответы». Фразу Бенджамина Франклина я вам предложил закончить. Если покупаешь то, что тебе не нужно, давайте сначала оригинальные окончания прочитаем. Если покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо, говорил Бенджамин Франклин. Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, ученый, философ, писатель, масон и парень со 100-долларовой купюрой. Именно там его портрет. Давайте ваши лучшие варианты прочитаю. Если покупаешь то, что тебе не нужно, значит, ты женат. Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, потом гадаешь, кому подарить. Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, значит, пришло время, когда ты сам стал Дедом Морозом. Если покупаешь то, что тебе не нужно, значит, уровень скидки превысил уровень IQ. И варианты победительниц. У нас будет две победительницы. Я думал, какой из этих вариантов выбрать? Думал, а потом думал, да что, мне жалко, что ли, пусть будет две победительницы в этом туре. Итак, вариант Ольги, нашей радиослушательницы. Если покупаешь то, что тебе не нужно, значит, ты счастливый человек. Ведь все, что нужно, у тебя уже есть. Ну, класс! Класс! И вариант от Галины. Если покупаешь то, что тебе не нужно, то пакет с пакетами однажды начинает выглядеть как инвестиционный портфель. Эка вы загнули-то, галочка. Ольга, Галина, в финале. Финал в пятницу. Разыграем 2 билета на Prodigy. The Prodigy на Wondersale в Риге 27 июня. Ну и добавим еще парочку
3: гамаков.
1: Как утешительный призыв. Большой финал в пятницу ожидает. А сегодня у нас еще 2 выпуска конкурса «Красивый ответ». Вы молодцы, вот вам и аплодисменты. Здорово, здорово было начало. Отличное.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.

0: Или прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
4: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Вот что может быть хорошего, позитивного, когда засчитываю я вам вот подобную статистику, статистику всевозможных происшествий на дорогах нашей страны. Ай, я нашел позитивные сдвиги, скажем так, в лучшую сторону. Дело в том, что сегодня вот по всем показателям, которые вот только могут быть уменьшены, есть уменьшение, представьте себе. Да. Ну, давайте обо всем по порядку. Смотрите, ДТП вчера в нашей стране случилось 116 всего лишь, да? Ну, что значит всего лишь? На 7 меньше, но все-таки меньше, чем позавчера. Вот, меньше всего ДТП Видземе и Курземе по 8 из 116. Пострадало вчера 8 человек. Плохо, конечно, что пострадало 8 человек, но, тем не менее, позавчера было 12, вчера 8. Опять-таки, уменьшение. 7 из них в Риге, 1 пешеход, да, 2 велосипедиста. Погибших. Ноль, опять-таки. Но ноль же нельзя уменьшить в данном случае. Не может быть, допустим, минус один погибший. Воскресший, допустим, кто-то на дороге. Хотя неизвестно. Неизвестно. Может быть, где-то кто-то и воскрес. Вот. Но, тем не менее, нолик, вот этот красивый, замечательный, симпатичный в данном случае, а в графе погибшие стоит и за вчера. Нарушений вчера было на 31 меньше зафиксировано, 440. Здесь лидирует Земгала, 121 нарушение правил дорожного движения. За агрессивное вождение задержано ноль, опять-таки, человек, да, то есть меньше быть не может. Вот. А скоростных нарушений вчера было на 24 меньше, чем позавчера. Красота? Красота. То, что есть нарушения, плохо? Плохо. Но что их меньше? Лучше. Хорошо. Вот. А больше всего нарушали скоростной режим в Видземе. 56 нарушений скоростного режима в Видземе. Меньше всего, кстати, в Риге и Рижском районе. Молодцы. Режим. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 5 человек. А плохо, конечно, что задержано. Нет, хорошо, что задержали те, кто садится за руль. Это хорошо. Это хорошо. Вот. Но, тем не менее, позавчера их было 8, а вчера 5. Один в Риге, один в Курземе, один в Латгале и двое в Видземе. У четверых отобрали машину, один заплатит штраф согласно закону. Ну и что касается угонов, опять-таки ноль в графе угонов. Если не ошибаюсь, вчера 2 угона было. А? Ну, если так пойдут дела, то через какое-то время все у нас на дороге будет хорошо. Еще дороги нам хорошие. Вот. Ну, это уже совсем другая история.
5: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: We love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты в Билиши Сервис.
1: Музыкальное хранилище. Золотой запас радио.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь мне привет, я тебе не отвечу, что я каждый день ищу случайный встреч.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха от плюс 3 до плюс 7. Завтра днем по западным районам возможен дождь. Температура от плюс 11 до плюс 19. В Лепое возможен дождь. Венспилс и осадков не обещают, и до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе преимущественно солнечно и до плюс 18. В Риге без осадков переменная облачность до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: правительство Эрики Сиро не развалилось фактически, осталось только закрепить это юридически. Болт еще больше снизил цены на услуги. Латвия на линии холодного и теплого фронтов. Два сценария развития ситуации на следующей неделе. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительственный кризис набирает обороты. Оппозиционный объединенный список собирает подписи за отставку правительства Эвики Силини и готов взять на себя инициативу по формированию нового правительства, заявил руководитель фракции объединенного списка Эдгар Ставерс. У этой фракции 13 мест в парламенте. Для прошения достаточно подписи 10 депутатов. Рассмотрение заявки может состояться уже завтра на пленарном заседании. Партия прогрессивных сегодня после встречи с премьером призвала президента Латвии Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. Об этом заявил руководитель фракции этой партии в Сейме Андрис Шуваев. Разговор с премьер-министром не дал удовлетворительных ответов, и правительство утратило дееспособность. По словам Шуваева, при голосовании о доверии правительству Силиня не может рассчитывать на голоса депутатов от партии прогрессивных. Премьер Эвика Силиня после демарша прогрессивных намерена провести консультации с другим партнером по коалиции СЗК и правлением своей партии «Новое единство». Союз зеленых и крестьян признает, что правительство Эвики Силиня фактически развалилось. Не хватает только юридического оформления, сообщил председатель фракции СЗК Харис Рокпелнис. Напомню, вопрос о стабильности правительства встал после того, как в отставку был отправлен министр обороны от прогрессивных Андрис Спруц. Это сделала премьер без каких-либо особых консультаций с партнерами по коалиции. Также премьер лично выдвинула на пост нового министра обороны своего советника по вопросам международного военного сотрудничества Райвиса Мелниса. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные накануне данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9%, а в марте инфляция составляла 3,4%. Недавняя забастовка таксистов не принесла тех улучшений, которых мы ожидали. Ситуация не изменилась, а наоборот, ухудшилась, заявила председатель правления Ассоциации коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова. Со стороны Болт произошло резкое снижение тарифов еще ниже, хотя они и без того до этого были катастрофическими. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей такси зарабатывать и вообще существовать. Изменения цен заметили и жители Латвии, отмечает портал ЛСМ. В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но с воскресенья возможно понижение температуры. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18-23. Прохладнее будет на побережье. Местами, особенно в Курземе, пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце этой недели и в начале следующей Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и теплым на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к плюс 30 градусам. Но высока вероятность, что ветер все же будет дуть с севера-северо-запада, и это принесет прохладный воздух с моря. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Так оно и есть. Меня зовут Дим Харов, и я готов делиться с вами своим хорошим настроением и всякими интересностями. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Сегодня среда, 13 мая. Вот. И на протяжении этого часа я предложу поучаствовать вам в конкурсе «Красивые ответы». В середине этого часа у нас автоновости. Ну и а если у вас есть что рассказать, в том числе о ситуации на дороге, рассказывайте. Едем дальше.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым.
2: СВХ плюс.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
6: О, это уже звучит хорошо.
5: Филе мента жареное.
6: Отлично.
5: И сырники.
6: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
5: Это в Лидл. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
6: Все, поехали. Берем.
2: Вот так и бывает. В магазинах Лидл легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидл. Твой рецепт силы.

0: красивые, красивые ответы.
1: Итак, в розыгрыше у нас два билета на концерт группы The Prodigy Riga Wondershall 27 июня. Билеты эти разыграем в пятницу, когда мы всех финалистов вместе соберем. Сколько у нас к этому моменту есть? У меня все записано. К этому моменту у нас уже 7 человек есть, между прочим. Еще человек 7-8, а может и больше, соберем и разыграем два билета вот среди счастливчиков. Хотя почему счастливчиков? Вы участвуете в конкурсе, вы выигрываете, вы, скажем так, используете свой креатив. Вот, возможно, удачу, возможно, знание. Так, короче, конкурс «Красивые ответы» прямо сейчас. Да, в пятницу, помимо двух билетов на Prodigy, разыграем еще парочку гамаков от радио СВХ Плюс в качестве утешительных призов. Смотрите, обычно в этом конкурсе я даю вам какую-то цитату или часть какой-то пословицы, поговорки, а вы додумываете, да? В данном случае вот это будет просто вопрос, который я соорудил из цитаты «Коко Шанель». Поговорим о красоте и о глупости. Итак, для чего женщинам нужна красота и для чего глупость, по мнению Коко Шанель? Можете писать «красота для этого, глупость для этого», да? И отсылать. Или, может быть, писать «первое там для этого, второе для этого». На первом месте «красота». Да? Все понятно? Очень хорошо, очень хорошо. Придумайте что-то красивое. Если вдруг ваш вариант совпадет с вариантом Коко Шанель, вы место в финале не выиграете. Для чего женщинам нужна красота, а для чего глупость? Вот такие у нас с вами рассуждения будут. Я уверен, вы справитесь ничуть не хуже Коко Шанель. Я вас не сомневаюсь. Ответы свои отсылайте смс-кой или ватсапкой на номер 25 45 25 25. Удачи!

0: хорошо танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс.
3: После весенней сказки метеорологическая рассказка. Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 7. Завтра днем по западным районам возможен дождь, 11-19 градусов температура. Лепая дождь, Венспилс без осадков до 12, Резек на Даугавпилс солнечно, плюс 18, Рига без осадков 17 градусов.
2: Это драйв-тайм.
4: Поехали!
2: В студии Дим Харов.
4: Time.

0: Итак, дорожная информация. Наша радиослушательница, сейчас скажу, как вас зовут. Вас зовут Валерия, пишет. Славу Аплес круг, да, весь стоит на мосту, авария, выехала с работы, а тут затор на полчаса мрак. Дорогая Валерия, вы в конкурсах принимаете участие, музыку слушаете, напишите что-нибудь еще, я вам отвечу. Хотите, попереписываемся? Только не расстраивайтесь. Все стоят вокруг. И все лучшие песни для вас, Валерий. Улыбнитесь, улыбнитесь вот самой себе в зеркало.
1: Автоновости.
2: С понедельника начался прием заявок от продавцов транспортных средств, которые хотят участвовать в программе поддержки и предлагать жителям экологически чистые транспортные средства с государственной поддержкой. Заявки необходимо подавать в Vides Investitio Funds. Финансирование программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Реализация программы продлится до тех пор, пока не закончится финансирование, но не позднее, чем до конца 2029 года. Регистрация автоторговцев является последним подготовительным этапом к тому, чтобы жители Латвии могли начать приобретать автомобили с господдержкой. Чтобы получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, жителям необходимо купить электромобиль, подключаемый гибрид или водородный автомобиль у коммерсанта, заключившего договор с фондом инвестиций среды. Размер поддержки на покупку одного транспортного средства составляет от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от типа автомобиля и наличия у жителя удостоверения почетной семьи Латвии. Владельцам этого удостоверения, имеющим более 3 детей, предусмотрена дополнительная поддержка по 1 тысяче евро за каждого следующего ребенка. Также дополнительно можно получить 2000 евро, если сдать старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на переработку или пожертвовать его вооруженным силам Украины. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: Еще дорожная информация, вот что нам Светлана рассказывает. Внимание!
1: Внимание всем, кто хочет через Стахановский мост или Южный мост проехать в сторону центра или Зепнекаунса. Ну, наверное, сейчас не самое лучшее время, потому что авария, две полосы заняты, ну, все очень грустно.
0: Спасибо, Светочка. И еще одно сообщение, парадокс такое, записанное в нашем WhatsApp. Внимание.
2: Добрый. Пробочка на Таллинской, там, где Маза Югла, мостик, разрыли из-за нее пробочка, и плюс фура съехала чуть-чуть с дороги, так там сейчас будет ее доставать, так тоже там, я думаю, пробочка еще увеличится.
0: Спасибо большое всем, кто участвует в этом благородном, как мне кажется, очень процессе, да, сообщать другим участникам, участницам движения, что на дорогах происходит. Не стесняйтесь делать это, только, пожалуйста, правила дорожного движения при этом не нарушайте.
3: Драйв-тайм совместно с Лидо. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Лидо.

конкурс «Красивые ответы». Мы с вами сегодня придумали, зачем женщинам нужна красота и глупость. Вот что по этому поводу сказала Коко Шанель, которая натолкнула меня на идею этого конкурса. Красота нужна нам, Коко имела в виду женщин, чтобы нас любили мужчины. А глупость, чтобы мы любили мужчин. Вот как-то так. По отношению к мужчинам не очень, на то оно и как, на то она и Коко Шанель. А вы ничуть не хуже, да, вот с этой задачей справились. Для чего нам нужна, женщина нужна красота, для чего глупость, спросила я вас. Лучшие варианты прочитаю и также объявлю победителя. Красота, чтобы привлечь мужчину. Глупость, чтобы потом не отпугнуть его. Там еще глупость и мудрость может пригодиться, но это уже совсем другая история, правда? Привлекать внимание красота, отвлекать внимание глупость. Красота нужна для спасения мира. А глупость, чтобы кому-то надо было его спасать. Красота — это оружие, а глупость — это стратегия. Ну и вариант победителя. Зовут победителя Игорь. Красота нужна женщинам, чтобы не бояться собственного отражения. А глупость, чтобы всегда спрашивать: «А кто тут у нас такая красивая?»

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
5: Анастасия, специалист Карглаз.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
7: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Попрошу тебя, чтобы солнце грело. Попрошу тебя, чтобы море
9: грело. СВХ+.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Я могу не зачитать комментарий, который вот пришел буквально минуту назад. Я так понимаю, что это такой постскриптум ко второму туру конкурса «Красиво ответ». И, наверное, вообще к тому, что происходит в эфире радио СВХ+. Наш радиослушатель Слава прислал. Очень у вас талантливая, остроумная и местами даже мудрая аудитория. Всем привет в этот прекрасный и солнечный. Ну да, там за облаками солнце есть день, написал Слава. Спасибо, Слава, огромное. А хотите узнать, что я Славе ответил? Да, вы такие. И это очень радует. Это действительно правда. Спасибо еще раз всем, кто принимает участие в создании радиостанции СВХ+, что называется «С той стороны радио», да? Это действительно потрясающе.
3: Драйв-тайм! Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице с АБЦ.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК+.

0: по всему, кто-то солнце
1: с собой забрал. Глядя на то, что сейчас происходит, во всяком случае, здесь у нас в Риге. Валерия прислала фотографию аварии на Южном мосту, да? Вот там еще, где до съезда на Краста, чтобы ехать в сторону центра города. Там, по-моему, только левый ряд сейчас свободен. И представьте себе, вот в 17.52 только левый ряд свободен. Понятное дело, что там огроменная пробка скопилась. Спасибо, Валерия. Спасибо, дорогая. Ну, мы, радиостанция СВХ Плюс, всячески стараемся как-то вот поддержать ваше настроение даже в пробке. Даже в пробке. Не знаю, насколько это получается, но мы стараемся.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Тим Харов.
3: Ну и вот Роман только что голосовое прислал, в двух словах, ребятушки, Слава Мост, в сторону Краста, объезжайте как можете. Ну как ты там его объедешь, черт побери? Ну вот как ты его объедешь? Да никак ты его там толком и не объедешь. Если как-то можете, то объезжайте. Вот, на велосипеде, допустим, как-нибудь. Там пробка огроменная, да. Так. А давайте-ка я вам напомню, что мы каждый будний день в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс», если вот не знаете, очень рекомендую, вот, устраиваем какой-то опросец. И вот сегодня мы устроили опрос, нравится ли вам запах бензина? Вот, подавляющий, ну не подавляющий, 57 на 43 сейчас. Пока в пользу тех, кому запах бензина нравится, но что любопытно, любопытны здесь комментарии. Что за комментарии? Прочитаю через час приблизительно. Вот. А если вам любопытно, зайдите. Здесь у нас эстеты, оказывается, есть. И про солярку, и про 76-й написали. Непросто и весело вы живете. Молодцы! Молодцы!

Роман, поясняю, что если у вас есть возможность, то вот пробка на Славу Тылц стоит уже от депо Лубанов. Вот если у вас есть возможность там куда-то свернуть, или, может быть, взлететь как-то, в общем, как-то по-другому избежать этой пробки, то вот Роман советует это сделать, насколько я понимаю. С другой стороны, эта авария уже, ну, какое-то время там есть. Возможно, как-то уберут эти машины. Короче, они два правых ряда занимают. Где съезд на Красный, в сторону центра города. Ну, а что делать? Слушать радио СВХ+. Плюс у нас скоро конкурс будет очередной. Красивые ответы. Два билета, может быть, на Продиджи выиграете. Там 60 евро билеты, между прочим. Так, на секундочку. Один. Это же 69, по-моему. Валерия добавляет, съезжать у Акрополя на Красный и Ладголос, не спуститься быстро. Как-то так.

прислал фотку с это Вантовый мост, правильно? В сторону этой, как ее, Юрмалы все стоит. И в эту сторону все тоже стоит. О! Как у нас сегодня плотненько-то, а? Спасибо, Юра. Спасибо. Вантовые в обе стороны стоит сейчас. Так, просто повторю на всякий случай.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха плюс 3, плюс 7, завтра днем по западным районам дождь, плюс 11, плюс 19, дождь в Липе, Вентспилсе без осадков 12, Резек на Даугавпилсе солнечно 18, в Риге без осадков 17 градусов выше нуля.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: правительство Эвики Силин не разваливается, президент в эту пятницу начинает консультации с парламентскими партиями. Уровень цен к концу года может несколько снизиться, прогнозирует Министерство финансов. На следующей неделе может потеплеть до 30 или, наоборот, похолодать. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эту пятницу проведет консультации с парламентскими партиями по поводу возможностей формирования нового правительства. С такой просьбой к президенту обратилась партия прогрессивных после того, как ничем закончились ее переговоры с премьер-министром Эвикой Силиней. Другой партнер по коалиции «Союз зеленых и крестьян» признал, что правительство Эвики Силни фактически развалилось и не хватает только юридического оформления, сообщил председатель фракции СЗК Харис Рокпелнис. Оппозиционный объединенный список в настоящее время собирает подписи за отставку правительства Эвики Силни и готов взять на себя инициативу по формированию нового правительства, заявил руководитель фракции объединенного списка Эдгар Таварс. У этой фракции 13 мест в парламенте, для прошения достаточно подписей 10 депутатов. Рассмотрение заявки может состояться уже завтра на пленарном заседании. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов. Комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле, в министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9%. В марте инфляция составляла 3,4%. Недавняя забастовка таксистов не принесла тех улучшений, которых мы ожидали. Ситуация не изменилась, а наоборот ухудшилась, заявила председатель правления Ассоциации коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова. Со стороны Болт произошло резкое снижение тарифов еще ниже, хотя они и без того были катастрофическими. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей такси зарабатывать и вообще существовать. Изменения цен заметили и жители Латвии, отмечает портал LSM. В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но с воскресенья возможно понижение температуры. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18-23. Местами, особенно в Курземе, пройдут кратковременные дожди с грозой. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце этой недели и в начале следующей Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и теплым на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Но высока вероятность, что ветер будет все же с севера-северо-запада и принесет к нам более прохладный воздух. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
1: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: 18.08, точно, Латвийская, вся Рига стоит в пробках. Вот что вы пишете, Диана написала, что и Островной мост в сторону Краста стоит довольно плотненько. Вот Елена написала, мы тоже стоим в пробке на Южном мосту с собакой. Собаки скоро время гулять, так что если кто увидит даму с собачкой, которая бросила авто и пошла гулять, это я, собачка рыжая, длинношерстная такса, написала нам Елена. Просто потрясающий цвет шерсти у вашей длинношерстной таксы. Как, кстати, ее зовут? Я сначала вот быстро посмотрел и подумал, вот, вот такой вот огненно-рыжий ирландский сеттер. А это такса. Красавица! Красавица! Ну вот. Так что это на Южном мосту может произойти в ближайшее время. Что Лена с собачкой пойдет, там прогуляется потихонечку. Дива ее зовут. Какое подходящее имя для вашей красотки. Так, Вантовый мост стоит в обе стороны тоже. Что там, кстати, на Каменном? А? Че Каменный молчит-то, а? Наверное, все. Тихо, никому не говори. Никому не говори, что там можно проехать. А? Можно проехать по Каменному? Хоть куда-то, хоть в какую-то сторону. Смотрите, давайте посмотрим на всю эту пробковую ситуацию с другой стороны. Да? У нас впереди конкурс. Классный конкурс, кстати. Красивые ответы. Придумайте что-нибудь красивое. Вдруг в пятницу выиграете билеты на Prodigy. Классно? Классно. У нас опрос продолжается. Нравится ли вам запах бензина? Сейчас кто-то скажет. Ты издеваешься, что ли? Мы тут в пробке стоим, а ты спрашиваешь про запах бензина. Это я еще сегодня до 3 часов придумал. Я же не знал, что будет пробка. У нас еще будет прогноз метеорологический. Вот. Короче, будет масса всего интересного. В общем, не горюйте, пожалуйста. Я, Дим Харо, буду всячески стараться, чтобы вам было не скучно.
1: Drive Time. С нами. Веселее. Радио СВХ+.

0: писанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Подготовься к лету вместе с 220LV до минус 35% для участников 220LV+. Подробнее на 220LV.
4: Что они сделают?
5: Билми оплатит твои счета за целый год.
4: Но это же сумасшествие!
5: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
4: И за квартиру тоже?
5: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
6: Мэнос Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнос Аптека – рецепт твоего здоровья.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
10: Если чё, я пахну.

0: Красивые. Красивые ответы.
1: Одну из цитат Джимми Хендрикса, известнейшего гитариста прошлого века, я предложу вам закончить. Как мне кажется, он больше известен в музыкальных средах, чем в философских. Но, тем не менее, цитата хороша, на самом деле. Хороша. Уверен, что вы справитесь с задачей не хуже Джимми Хендрикса. Вот самое главное, не попасть в его окончание этой цитаты. То есть, если ваше окончание будет совпадать в данном случае с окончанием Джимми Хендрикса, вы не выиграете ничего. А разыгрываем мы место в финале. Финал у нас будет в пятницу. Там разыграем два билета на концерт группы The Prodigy. 27 июня Wondersala Riga. И плюс добавим еще утешительных призов в виде гамаков. Фирменных гамаков от радио СВХ+. Вот. Это будет в пятницу. А сейчас мы разыграем вот место в этом финале. Итак, неважно, сколько тебе лет... Я, пожалуй, остановлюсь, а вы продолжите. Неважно, сколько тебе лет, окончание этой цитаты Джимми Хендрикса за вами. То есть ваше окончание, то, что вы придумаете. 25, 45, 25, 25 или смски, или ватсапки присылайте вперед.

0: радио. На весенней диете только полезная музыка.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Вот он прогноз погоды на завтра. Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый, плюс 3, плюс 7 температура. Завтра днем по западным районам возможен дождь, 11-19 градусов выше 0. В Лепое дождь, Венспилсе без осадков, плюс 12. В Резах на Даугавпилсе солнце, плюс 18. В Риге без осадков, 17 градусов выше 0.
0: Драйв тайм. Едем дальше.

Виталий пишет, город сплошная пробка, стоит все и везде. Да, Виталий, судя по предыдущим сообщениям, это так. И вы это подтверждаете.

0: предложил закончить вам цитату Джимми Хендрикса, который прославился не своими словами, а игрой на гитаре. «Не важно, сколько тебе лет, важно лишь то, сколько дорог ты прошел», — говорил Джимми Хендрикс. Ну, нормально, круто. Но вы ничуть не хуже. В некотором смысле даже короче у вас были варианты. Давайте лучшие варианты зачитаю и вариант победителя. Вернее, победительницы. «Не важно, сколько тебе лет, продолжай верить в чудеса и в Деда Мороза». «Не важно, сколько тебе лет, все, время все равно измеряется не цифрами, а моментами». «Не важно, сколько тебе лет, а шапку все равно зимой надевай». «Не важно, сколько тебе лет, важно, сколько по-настоящему счастливых фоток у тебя в галерее». «Не важно, сколько тебе лет, ты каждый раз в сирене ищешь пятилистник». И вот этот вариант вознагражу. Возможно, на первый взгляд, кому-то он покажется простым и никаким. Возможно. Мне он показался очень-очень философским, очень настоящим таким, очень с хорошим настроением. «Не важно, сколько тебе лет, если тебе нравится кататься на качелях». Виктория, дорогуша, вы в финале. Поздравляю.
1: Красивые ответы.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, первая серия астрологического прогноза на завтра. Овны. Завтра вам стоит избегать суеты, собственных действий и общения с суетливыми людьми. Вам завтра показаны, Овны, спокойствие и рассудительность. Тельцы. Завтра терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру завтра. Тельцы. Близнецы. Завтра не используйте повышенный тон своего голоса. Не надо. Раки. Завтра вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Но вы справитесь, Раки, правда ведь? Львы. Чем меньше народу будет наблюдать за вашей деятельностью завтра, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное – результат. Девы. Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого. Дело.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
2: Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. На очереди вторая серия астрологического прогноза. Поехали, весы. Вам завтра представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить какую-то другую ошибку. И тем самым улучшить отношения с окружающими. Используйте момент. Скорпионы, завтра эгоизм вам противопоказан даже в минимальных размерах. Стрельцы. День может оказаться довольно трудным. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них может сложиться неверное о вас представление. Козероги. Завтра не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний. В противном случае они вас со свету сживут. Желание, что ли? Водолеи, завтра ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться. Хотя, если оглянуться назад, то есть в сегодняшний вечер, никаких предпосылок к этому не видно. Водолеи, чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Интересно, каких? Рыбы. День может быть рассвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть. Правда, лучше это сделать со стороны. Всем удачи.
0: Гороскоп.
3: Как миф, висящий на гвозде, закат, застрявший в бороде.
4: Радио. СВХ+.
5: Оживила меня

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
1: Нравится ли вам запах бензина, спросили мы вас сегодня, и 58% наших радиослушателей к этому моменту ответили «да», 42% ответили «нет». 58 на 42 в пользу запаха бензина. Любопытный комментарий Сергей написал, особенно 76-й. Представляете, если стоит, что по запаху могут бензин отличить. Вот, Евгений пишет, и солярке тоже запах нравится. Правда, один раз пришлось ее хлебнуть, на вкус так себе, не боржом. А Лаурис говорит, ну по вкусу не то, да, антифриз чуть послаще. Друзья, вы там поаккуратнее, конечно, с этим делом. И огромное спасибо всем тем, кто оставил свой голос в нашем телеграм-канале Радио СВХ Плюс. Завтра продолжим.
0: Драйв. Тайм. На СВХ Плюс.
2: Я расплываю.
0: СВХ+.

Любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Все писаные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
6: О, это уже звучит хорошо.
5: Филе мента жареное.
6: Отлично.
5: И сырники.
6: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
5: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
6: Все, поехали. Берем.
7: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
8: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
9: Эх, вот и подошло сегодняшнее наше с вами рандеву к своему завершению. Спасибо, друзья мои, за компанию, за внимание, за комментарии, за участие в конкурсах. В общем, спасибо за то, что помогали делать радио СВХ+. Вот вам мои пожелания на сегодня. Пусть вечер будет четким, как пацанчики на старых БМВ. А ночь легкая и сладкая, как огромное облако сахарной ваты. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: «Шкода Кодиак». Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. «Кодиак» доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода». Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Шкода.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
5: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм.

0: подробнее на радио СВХ ЛВ.
1: Мунскаршу салга вафелинч.
2: Аркафию и отладывинч.
1: Оя.
2: Салга вафелинч.
3: Антея салга квадратинч.
4: Мунскаршу вафелинч.
5: Я квадратинч.
6: Сладкос. Купа ар яуно шоколад с брауни и гарши с квадратиню.
7: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и МН Мебелос ЛВ.
8: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.
9: СВХ+.

стопроцентные хиты.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ.

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только 2 вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilesuparadise.lv.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!
2: Весна на Плюсе.
0: Весна.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga. Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и МН Мебелос ЛВ.
5: В мае в Менес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
9: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы.
10: СВХ+.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндере» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
8: 29 августа. Концертный зал «Дзиндере».
9: Если чё, я пахну.

0: СВГ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала.
0: На радио, которое слушает тебя.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя музыка.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 грамми 59 центи Максима.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: СВХ плюс.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Летом на фесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ Плюс.
2: В этот летний

0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВК+.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

круг на радио, которое рядом. Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны. СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Ты скоро не спишь.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Было кайф.
1: Музыка для всех.
2: Как же я в тебя влюбился. Сбило с ног, не зацепил.
1: Только хиты.
2: Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

Рубрика для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Ты мой мотив преступления, но я ни капли не каюсь. СВХ+.